0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! В этот понедельник, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер, мы начинаем.
3: Привет, друзья! Всех с понедельником, 17 августа на дворе.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже придумаем, кому в понедельник сложно это сделать. Игрушка за приставы вейкаперов. Ватафакты у нас впереди в двойном размере. Даже горячие новости, все это будет. А пока съесть поводов, начинаем на 17 августа 2026 года.
3: День любимого дивана сегодня отмечается, поэтому если вам хочется полюбить диван сегодня, продолжайте лежать на нем и не ходите на работу.
4: Любимый диван — это то, что с ямочками.
2: Если вам хочется полюбить диван, найдите девушку. Что же вы, честное слово. День лысых ежиков сегодня.
4: Это крысы?
2: Это белки.
4: Белки лохматые.
2: А лысые ежики?
3: Если белки — это крысы, а лысые ежики тоже это крысы, получается, равно белки — это ежики.
4: Все крысы. Получается, грызуны поганые.
2: День рыжих котов с голубыми глазами. Такие, оказывается, есть?
4: Так есть, конечно. Угу. В Шреке был такой, по-моему. Или у него зеленый?
3: Ну, по-моему, серые были. Да. Или зеленые, да.
2: День подвел комиссионного магазина. День секонд-хенда.
3: А, день секонд-хенда. Вы когда-нибудь были в секонд-хенде?
4: Да, конечно.
3: Там говорят, что по килограммам можно, да?
4: И разные бывают секонд-хенды. Есть, которых по килограммам, есть, которые вот нормальный ценник. Просто он чуть дешевле.
3: Но мне кажется, должен быть талант, чтобы что-то находить. Вот знаете, винтажное, ценное.
4: Глаза. Должны быть глаза, чтобы найти что-то ценное.
2: Должна быть плохая работа, чтобы найти что-то в секонд-хенде. День баклажана сегодня, 6 лет, как празднуется. Помните мем тут? Ну ты баклажан!
4: Но ты же придумал его.
2: Ну да.
3: Международный день ротвейлера.
2: Классный пес.
3: А как он выглядит?
2: Классный.
3: Опиши тремя словами.
2: Зубастый, красивый и слюнявый.
3: Как все другие собаки.
4: Не, темный, большой, варф.
2: Да, вот. Готов на тебя накинуться в любой момент, если ты дернешься. День проснувшихся улиток еще сегодня. Замечательный день.
3: Проснулись. Собирала их в отпуске. Такие вещи симпатичные.
4: Привезла с собой?
3: Нет, конечно.
2: Суп варила?
3: Нет. Да, нет, но я только в том году первый раз попробовала улиток. Если честно, мне не зашло по сравнению со всеми другими морепродуктами.
2: А ты варила их?
3: Да, они были в чем-то приготовлены уже, естественно. Не сырые, не
4: зимние. В стрессе, в мучениях они были приготовлены.
2: Ну и день трейдера сегодня. Те, кто заходит на хаях, выходит там на низах. Вот это все.
4: Чего?
2: Неважно.
4: И ведь не выругался вроде бы.
2: Да-да-да. Ребят, давайте все сегодня для рубрики «Я в эфире», чтобы полегче было всем в понедельник-то.
3: Какой ты лысый ежик.
4: Какая вы мебель.
2: Мебель, мебель. Это прям тема. Какая вы мебель этим утром.
3: Ну давай, ты какая?
2: Я этот... Софа.
4: Софа.
3: Тебе просто нравится Софа, Соня, имя, да?
4: Да, Софа, это кто-то картаво сказал «Сова».
2: О, Софа.
3: Станислав, вы косяк?
4: Косяк?
3: Дверной.
4: Это же не мебель. Ты же путаешь немножечко.
3: Ну, не знаю, у кого-то, может, это мебель.
4: Нет, я, скорее всего, этот массажный столик.
2: Ну, и ты готовила...
3: Кресло-качалка.
2: Кресло-качалка. Все. Три мебели собрались, как минимум. А вы какая? Запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 августа и прямо сейчас.
2: Овны, давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать.
3: Тельцы, поупражняйте мышцы лица, ибо сегодня будет чрезвычайно болтологический день.
1: Близнецы, нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей.
2: Раки, доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие.
3: Львы, вы хорошо знаете родной город? Если да, то наверняка сообразите, куда пойти погулять.
1: А девы, вы же сегодня постарайтесь не обижаться на своих друзей.
2: Весы, если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте сами первый шаг.
3: Скорпионы, сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия.
1: Стрельцы, сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать.
2: Козероги, сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно для вас это ни звучало, вам принадлежать не будет.
3: Водолеи, если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, то и не надо никому рассказывать.
1: А рыбы, сегодня над вашими шутками смеяться не будут. У нас ни одной рыбы, это хорошо. Всем хорошего дня, друзья.

0: Поперы.
1: Ваше сообщение ждем в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы мебель этим утром, как вы себя ощущаете? Ждем, скоро будем слушать, через минут 10 примерно. А у нас сегодня впереди Invest Future. Это про заработок, инвестиции и так далее. И я решил, что мы сделаем такую нашу Invest Future, потому что я нашел очень прибыльную идею, вообще вам расскажу сейчас.
2: Так, давай.
3: Всем расскажешь, все заработают, да. Кроме нас мы не успеем, да?
1: Мы здесь все успеют, ребята, продажа семени быков. Приносит 452 миллиона рублей в год. Финансовый отчет какой-то компании, именно нашей, российской, столько заработала эта компания, занимающаяся этим редким бизнесом. В ассортименте, важно, организации как импортного, так и российского.
3: У меня вопрос, кто из нас троих будет собирать?
1: Это не так сложно, есть специальный прибор.
3: А, это хорошо.
1: Его просто нужно держать.
2: Ну, если что, я бухгалтер.
3: Кто держать будет? Я логистикой занимаюсь.
1: А вот вы все, да, чтобы вот не прикасаться к быкам, да, никак? Хорошо. Самую грязную работу выполняют те обычно, кто больше всех зарабатывает. Вы согласны тогда на какой-то процент?
3: Ну, давай 40-30-30.
1: Почему 40 у тебя?
3: У тебя 40.
1: Ага.
3: Ну, ты же самый, если грязный, у тебя 40%.
1: Я с быками ковыряюсь.
3: 40-30-30.
1: А у меня сидит бухгалтер.
3: За 30% логист.
1: Вот это мне вообще...
3: Без нас, понимаешь, без меня ты не сможешь сбыть добычу, да. А без Станислава не сможешь посчитать прибыль.
2: Брат, я готов взять 25%. Я
3: вот
2: буду,
3: все,
2: поверь уже. Мне, я буду снимать видосы, мы больше поднимем.
3: Смотри, уже 45, 25, 30.
2: Как хочешь.
3: Он поделился.
1: Почему вы не предложили просто взять по каждому по прибору? Мы бы быстрее справились, кстати. У нас было больше этой жидкости.
2: Давай так, смотря что за прибор.
1: Так,
2: я примерно понимаю. О, я в кино видел, по-моему, как это делается.
3: Такой 15% себе оставляет.
1: Вот как жидкие гвозди. Вот примерно такой тюбик, только побольше.
2: Давай без этого, может что-нибудь другое там.
1: Ну, это прибыльное дело. Не, если у вас идеи, есть другие, как мы можем заработать на быках.
2: Слушай, тут такая проблема, нет бычков.
1: Нет бычков, это точно. Ну, какой-нибудь ферме.
2: Бычье есть, бычков нет.
1: Ну, в общем, кто заинтересовался, я набираю команду. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Твои камеры на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России запросил у США и Турции разъяснение из-за информации о возможной передаче Украине американского оружия из турецких запасов. По словам Марии Захаровой, новые поставки не повлияют на ход боевых действий, но могут серьезно навредить отношениям России, США и Турции. Информации о возможной передаче оружия появилась в документах американского Конгресса. Дональд Трамп обещал после разгрома Ирана объявить Ормузский пролив территории США. Выступая в Нью-Йорке, он заявил, что фактически пролив уже находится под американским контролем. В Иране в ответ заявили, что Ормузский пролив останется иранским и его невозможно захватить подобными заявлениями. Индийский бензин застрял в порту Мурманска из-за высокой стоимости. Импортеры предлагают продавать его примерно по 111 рублей за литр, почти вдвое дороже оптовой цены российского АИ-92. Регуляторы требуют снизить цену, а поставщики объясняют высокую стоимость дорогой и долгой логистикой. В итоге бензин с конца июля так и не поступил на заправки. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем, как и обещали. Сегодня какая вы мебель в этот понедельник. С мадам Рики и начнем.
2: Привет, ребята. Анечка, с возвращением.
3: Спасибо.
2: В наше веселое пространство. И в ваше веселое пространство. Ну что, я лучший друг человека. Кровать. Лучшее, что можно вообще найти в доме. Ну, и диван еще, конечно.
1: Диван-кровать. Есть еще такая штука. Классная очень. А Евгений.
4: Доброе утро, ребят. Что же, я сейчас прям сразу две темы раскрою. Какая я мебель? Я та самая кровать в игровой комнате. Ну и готов ворваться в бизнес. Только, пожалуйста, возьмите меня тем самым быком в эту игровую комнату.
1: Поехали дальше.
5: Всем привет. Я сегодня такая мебель. Пень интерьерный. Потому что буду весь день сидеть за компом, не вставая.
1: Пень-интерьер.
6: Пень-интерьер – это собака такая могла
1: новую
6: бы быть.
1: Новую породу вывели, да, только что, Юлия.
7: Доброе утро, вейкаперы. Всем привет, всем хорошего дня. Я сегодня офисное кресло.
1: Саня.
8: Привет, вейкаперы. Сегодня я либо старая скрипучая кресло-качалка, либо старый-старый диван. Простыл что-то, капец.
1: Давай не болей, Саня. Нам выбирать выбор предоставил.
6: Это потому что мебель кашляет? Да?
1: Иногда. Александр.
9: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А еще не так-то. Опа-опа-опа-па. Девчонки, можете потрогать. Всему тосно привет передаю. Кто меня узнал? Поехали.
1: Ничего не добавить. Поехали, что?
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Feel and Natalie Rice. Can't get you out of my head. Record remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

She's a bitch. Mm-hmm. Can I succumb?

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. За несколько минут мы пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю и постараемся вытянуть самое важное. Начнем, собственно, с индекса Мосбиржи. В четверг, 13 августа, он решил устроить инвесторам холодный душ. Индекс улетел вниз более чем на 2% и опустился в район 2250 пунктов. Ну а долларовый РТС послушно просел вслед за ним. Падение началось без громких корпоративных новостей, просто на фоне затихших надежд на скорое возобновление переговоров США и России. При этом макроэкономика продолжает шептать о хорошем. ВВП во втором квартале вырос на 1,3%. Годовая инфляция в июле замедлилась, а в августе Росстат и вовсе фиксирует дефляцию уже вторую неделю подряд. Но инвесторы предпочли, как мы видим, испугаться. Нефть марки Brent тоже отступила к $87 за баррель из-за роста запасов в Штатах и прогнозов МЭА о профиците сырья. Драгметаллы тоже пока слегка корректируются после недавнего активного роста. Золото просело до $4450. Платина подешевела на 1,5%. Зато валюта продолжает наглеть. Юань подорожал до 12,5 рублей, а доллар на внебиржевом рынке взлетел выше 84 рублей впервые с марта. Евро на рынке Forex перевалил уже за 96 рублей. В лидерах падения оказались привилегированные акции Башнефти, просевшие почти на 7% на новостях о том, что Башкортостан хочет продать свой пакет Роснефти. Фармсинтез и ОГК-2, которая на неделе представила довольно слабый отчет, тоже приуныли. А вот Московский кредитный банк вырос аж на 8% из-за выкупа акций с крошечной премией в 0,4%. Инвесторы, кажется, рады любому поводу для позитива в нынешние времена.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Кстати, про интересные сделки. Из застройщика «Самолет» почти полностью вышел фонд наследников основателя Михаила Кенина, продав долю казахстанской инвесткомпании «Фонда Capital». Кто же эти спасители? Руководят фондом бывший топ-менеджер казахстанской биржи и финалистка конкурса «Миссис Казахстан» экс-редактор «Харперс Базар». Прекрасный тандем, так сказать, от статьи о модных трендах до сделок по одному из крупнейших российских девелоперов. Причем в стратегии их фонда заявлена покупка опционов на голубые фишки США и Европы, а вовсе не акции российских застройщиков. Но кого такие мелочи волнуют? Акции «Самолета» на радостях выросли почти на 3%, учитывая их перепроданность, давно пора. Теперь к технологиям. ВК наконец-то порадовал инвесторов. Выручка подскочила до 81 миллиарда рублей, ну а чистый убыток сократился почти в 4 раза до 3,5 миллиардов. Свободный денежный поток цента, учитывая их перепроданность, давно пора. Теперь к технологиям. ВК наконец-то порадовал инвесторов. Выручка подскочила до 81 миллиарда рублей, ну а чистый убыток сократился почти в 4 раза до 3,5 миллиардов. Свободный денежный поток впервые за долгое время стал положительным.

0: Пользователи, видимо, блокировки конкурентов все-таки гиганту играют на руку. У X5 Group дела обстоят скромнее. Выручка выросла до 1,3 триллиона рублей. Но чистая прибыль упала почти на 30% из-за взлетевших финансовых расходов на инвестпрограммы и долги. EBITDA группы выросла всего на 2%, но рентабельность упала из-за дефицита кадров и роста зарплат. Даже в дискаунтере Чижик трафик прибавил только скромные 2%. Зато софтверный разработчик Diasoft выдал шикарный отчет. Чистая прибыль за первый квартал финансового года взлетела на 84%. EBITDA выросла на 72%. Ну а совет директоров рекомендовал дивиденды в 16 рублей на акцию. Компания потратила 300 миллионов рублей на разработку и внедрение искусственного интеллекта. Ну, похоже, траты себя как-то начинают окупать. Ну, у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
1: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Поэтому скачайте его заранее, если вдруг еще этого не сделали. А ребята, корова получила удар током и умерла. Было дело в Индии. И тогда местные жители решили отомстить и избили трансформатор палкой. Они сказали, это из-за тебя? Вонючая электрическая штука. Есть видео в наших соцсетях, посмотрите, действительно они это делают, это не искусственный интеллект, это трансформаторы палки.
3: Вот кто-то скажет, корова погибла, а кто-то скажет, это 8-9 бургеров.
2: Отличный прожарки стейк, да? Well done.
3: Да.
4: Просто вообще грустная какая-то новость. Чего мы сразу с убийства-то начинаем?
2: Корова. Ты мясо не ешь?
4: Ну, ем, но видишь, ну, здесь же специально выращивают животных для кормления, а здесь-то люди мстили, потому что как-то несправедливо. Может, корова не готовилась к этому?
3: Подождите, ее ударило током.
2: Да.
3: Это, считай, молния. Вот мне кажется, что Бог покарал другого бога. Потому что в Индии корова – священное животное.
2: Ну, смотрите, меня больше радует, как избили трансформатор палками, да? То есть карма прилетела мгновенно этой штуке.
3: Трансформатору?
2: Трансформатору,
3: да. А потом весь город без электричества.
2: Ну, в общем, это их не заботило.
3: Ну, да.
2: Мы будем обсуждать, как на вас работала карма. Вот такая история. Не только в негативном каком-то ключе, но и в позитивном. Варианты есть в нашем голосовании. Деньги, здоровье. Как-то поступили с хорошим человеком. Плохо прилетело обратно. Либо, наоборот, поступили хорошо и вам прилетело обратно. Вот такая история. Любовь, может быть, как-то была задействована в этом во всем в карме.
4: Мне кажется, что я бы просто не совсем так бы это называла. Но вообще, если ты видишь, как лежит что-то неприколоченное, не надо это брать. Потому что если ты что-то заберешь, мне кажется, что у тебя тоже потом может что-то потеряться.
2: Либо оставь что-то вместо этого свое, и тогда все нормально будет. Потому что это замена. Замена не воровство, правильно?
3: Купи что-то для других.
2: Реально.
3: Вот.
2: Поделись, чтобы не сидеть потом одному.
4: Я вообще против мести. Мне кажется, что Бог не Тимошка видит немножко, поэтому все сверху и так распределится, понимаешь? Зачем казнить кого-то или наказывать, или мстить?
3: Это самая лучшая истина, которую я слышал от тебя. Не Тимошка, думаешь?
4: В смысле, зачем брать грех на душу и заниматься как бы восстановлением
3: справедливости?
4: Да, потому что все же видно.
2: Мы не только про негатив. Карма же может вернуться и в позитивном ключе, правильно? Одолжил кому-то деньги, там, бездомному поделился. Бах, тебе премию дали. Вот. Возможно, это такой вот бумеранг.
4: Вот, кстати, по поводу этого бумеранга, все время, когда ты хочешь кому-то безвозмездно помочь, не нужно думать о том, что тебе кто-то безвозмездно поможет. Это нужно делать от чистого сердца.
3: Так мы всегда все делаем.
4: И знаешь, не что? Думать, что тебе, ах, я сейчас 10 рублей бомжу дам, значит, мне тоже кто-то даст.
2: Всегда так думаю.
3: Знаешь, сколько я бабушек перевел через дорогу безвозмездно?
2: Хоть одна тебя перевела?
4: Молодец.
3: И ни одна из них ничего не перевела. Даже не отписала маленькую комнатушку. Но я это делал.
4: Вот, подожди, а ты хотел, чтобы она тебе отписала?
3: Нет, я вижу, перевожу.
2: Обсуждать будем, как на вас работала карма. В позитивном, непозитивном ключе пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, как на вас работала карма. Вот сразу первое сообщение от Холли Грейл. Крутила и вертела парнями, говорит, а потом как влюбилась в плохого парня. История закончилась удачно, поступила в институт и уехала она в другой город.
1: От вот. Плохого парня, видимо.
0: Ну да, плохой парень. Оставайся один, плохой парень.
2: Но он последовал за ней, интересно?
0: Он же
2: на мотоцикле.
0: Куда ты поступила, Холли Грейл?
2: Она на самолете, он на мотоцикле. До сих пор едет.
1: А Сергей сообщение. Перед тем, как что-то сделаю, теперь думаю. На собственном опыте убедился, что обратка работает. От бумеранга никто не застраховывал. Понял истину. Делай людям так, как хотел бы, чтобы делали по отношению к тебе.
2: Это интересно, но слишком общее. Размыто.
1: Что сделал? Что-то конкретное.
2: Не, ну что сделал? Ну конкретно, да.
0: Нужны действия. Вот Эндо пишет. Берешь беляш на Киевском вокзале, карма настигает через полчасика. Сразу, говорит, если взял этот беляш. Ну не всегда, не всегда.
1: Не всегда. Вот
0: это лотерея. Это лотерея.
1: Всегда вообще удача.
0: На вокзалах, как есть самые топовые беляши, которых ты никогда не поешь, так и вот такие, на которые сработает карма.
1: А может здесь вопрос в подсознанке, понимаешь? Вот он всегда знает, что может настигнуть через полчаса наказание. А ты всегда делаешь доброе дело. Ты бабулькам помогаешь своими вот покупками. У них продажи растут. И ты как бы с доброй мыслью покупаешь этот беляш, поэтому с тобой все хорошо.
2: Вы не знали, что на самом деле существует тайное общество беляшей? Вас просто проверяют. Если ты достоин, то с тобой все хорошо. Если нет...
0: Масоны?
2: Потом, вот с Никитой ничего не происходит, потом он идут через пару лет и скажут, ты в нашем обществе.
1: Беляшистов.
2: Да, вот все, ему выдадут мантию и свой ларечек.
0: Ну да, это классно. Вот Ойк пишет, карма наказала моего бывшего мужа. При разводе он забрал все семейные деньги и купил машину. Дважды ее разбил, в ремонт вложил, потом прогорел бизнес. Пришлось продать машину и раздать долги. Но не хватило, еще остался должен. Нечестные деньги не идут людям на пользу. Вот, взял чужое, отдал в два раза больше. Видите, как это работает.
1: От Константина история. Как-то шел поздно вечером мимо мусорки. Увидел, как бабушка в дырявом пальто копалась в баке. Мне ее стало очень жаль, я сунул ей в карман денег. Столько, сколько было. Сумма была не супер большой, но то, что было, то отдал. Прошло время, я не мог уехать с работы домой. Просто не было денег. В итоге ко мне подошли с просьбой ответить на опрос за шоколадку. И вместо нее мне дали в конверте 100 рублей. Я удачно добрался домой, купил жвачку даже еще себе.
2: Представляешь, он подходит к бабушке, ну, протягивает деньги ей в карман. Говорит, ты че у меня воруешь?
0: Не, представляешь, она же не все бабушки же, они же гипернабожные, да, такие прямо. Да. Представляешь, засунул ей деньги в карман. Я такой, ну вот, спасибо, дошли мои молитвы, наконец-то. И все в карманах, деньги сами оказались.
2: Урну прибрала, так говорит, все, алтарик. Рекорд.
3: Реклама. А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Домой.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Играем буквально через 10 минут, поэтому чат мобильного приложения Рекорда ждет ваше слово «игра». И мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Пока карму обсуждаем, как вам прилетало, возвращалось. В хорошем смысле тоже, не забывайте.
2: У меня такой случай был, пишет Владимир. Меня начальник часто наказывал деньгой, а потом случайно скинул двойную зарплату.
3: А потом наказал на такую же зарплату.
2: А за что?
3: Ну, мало ли.
1: Светлана пишет, есть такой ресторан с названием «Карма». Там нет меню. В нем приносят каждому то, что он заслужил. Интересно, действительно существует?
2: Ну, вообще концепция прикольная.
3: А как?
4: Они тебя не знают, как это прикольно.
3: Да, как они узнают, на что ты заслужил?
4: Просто внешне смотрят? Или как? Есть какой-то сканер считывания?
3: Давай так, тебя, допустим, приглашают туда, и ты идешь по улице, и там идет хромая бабушка, которую нужно перевести, там, собачка, которую нужно покормить, бомжик. И вот если ты их всех проигнорировал, ты плохой. Ты получаешь горелую еду. А если ты каждому помог, тебе что, там, мороженое?
1: Ну, реально, это какая-то игра.
2: Надо проверить, нет такого ресторана.
1: Евгений пишет, карма, как поза 69. Что даешь, то и получаешь. Это же не так работает.
3: Так, пересмотрите концепцию позы.
2: Да. Однажды ехала на машине по улице после дождя, и посреди огромной лужи оказалась большая выбоина. Ненарочно, но я окатила пешехода с ног до головы водой из лужи. В следующий раз в этом же месте я была этим мокрым грязным пешеходом. А еще однажды наблюдала, как парень шел с сыном двухлетним. Малыш упал, папа начал его зло отчитывать. Тебя красиво одели, а ты через 5 минут как грязнуля. Мне стыдно с тобой идти. И тут же запнулся о кусок арматуры, торчащий из бордюра, и упал.
1: Что там было? Что было на дороге?
2: Выбоина.
1: Ну ладно. А вот так, кстати, первый раз правильно было. А сейчас как-то да. Евгений пишет, карма как семки. Это который про 69 позу. Посадил одну, возрастил горсть. Что посеешь, то и пожнешь. Это уже о добре и зле.
3: Ну неправильно. Карма это да как семки. Что нащелкал, то и убрал.
1: Надо нам объяснить Евгению, как это работает. Как семки, как поза 69.
2: Ну ты завези какой-нибудь ему видео.
3: Пусть не останавливается. Пожалуйста, нам эти сравнения вообще мед.
1: Да, пиши еще. Друзья, обсуждаем, как на вас сработала карма. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония может ужесточить санкции против России в ответ на поездку Владимира Путина на Курилы. По данным СМИ, этот вариант Токио намерен обсудить в числе возможных ответных мер. Ранее Мария Захарова заявляла, что действия Японии разрушают российско-японские отношения, а сама страна пребывает в некой воображаемой реальности. Ряд приложений Озон пропали из Google Play, и сообщили в пресс-службе компании. Удалены Озон, Озон Фреш, Озон Тревел, Озон Селект, а также приложения для продавцов и партнеров. При этом Marketplace не нарушал правила магазина приложений и не находится под санкциями, отметили в компании. Ислам Махачев победил ирландца Йена Гэри и впервые защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии и продлился все 5 раундов, завершившись единогласным решением судей. Для Махачева это 29-я победа в карьере при одном поражении. Внимание, уже завтра в 17 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сегодня в этот понедельник с Владимиром. Владимир, привет.
2: Привет,
3: из какого ты города, Владимир?
2: Я из Нижегородской области, Нижний Новгород.
1: Прекрасно. Круто, мы здесь карму обсуждаем. Прилетало тебе как-то в позитивном или негативном ключе от кармы?
2: Это было у меня такое. Это у меня было первый раз карма, когда сбила меня машина, блин. Меня сбили когда-то.
1: Подожди, сбила машина, женили? Я правильно?
3: Оживили.
1: Оживили, да.
2: Не, меня сбили, меня задели. Вот.
1: Ну ладно. А за что?
2: И все, блин.
1: Ладно, Владимир, давай играть с тобой будем. Игрушка у нас «Скорость звука». Как-то исковеркал наш звукорежиссер треки, а тебе нужно название назвать этого трека, либо исполнитель, либо пропеть. Все очень просто. Что-то одно делаешь, и приз твой. Три трека у нас есть, один угадываешь. Победа твоя. Готов?
2: Да-да.
1: Тогда внимательно.

0: Ну что, есть идеи?
1: Конечно, прям вообще, прям очень... Как будто что-то с мылом, блин, а?
0: Серьезно? Это же настолько известный трек.
1: А?
0: Настолько известный трек, говорю. Давай, 1, 2, 3, название исполнителя либо пропой.
1: Один.
2: Хорошо. Один.
0: Ace of Base это был Beautiful Life. Следующая попытка, Владимир, внимательно слушай.

0: Здесь достаточно было услышать просто слова какие-то, и все, и ты победитель. Есть идеи?
1: Наверное, это третий вариант. Может, что-то знакомое. Третий вариант
2: что? Чего? У нас нужно пропеть песню, припев хотя бы вспомнить, хоть какие-то слова из песни, либо из куплета, либо назвать исполнителя, либо название песни.
0: Ты же трек должен отгадать, нет вариантов здесь.
1: Блин, а подсказка можно?
0: Да, конечно, вот правильный ответ. Динамит, красивые слова. Последний шанс у тебя, Владимир. Все, слушай внимательно, ушки навостри, поехали.

0: вариантов нет. Есть только то, что ты назовешь. Как ты думаешь, что это за трек, Владимир? До трех считаю. Раз, два, три и...
1: Я сдаю.
0: Комбинация, два кусочка колбаски.
1: Да.
2: Колбаски.
0: Да, все верно.
1: Да, я помню. Так, может, я слушал, но я уже забыл уже давно.
0: Ну, ничего.
1: Два кусочка колбаски, походу. Два кусочка колбаски.
0: Да, все верно. Только это уже не в зачет. Владимир, мы тебя поздравляем с тем, что ты, к сожалению, сегодня не выиграл. Но ты не расстраивайся. Можешь привет передать кому хочешь.
1: Ну, пока еще никому, вот...
0: Ну, городу давай.
1: Ну, я бы привет Нижнему Новгороду, который исполнит недавно 85 лет.
0: Вот, а ты говоришь некому. Ну, замечательно. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые капель.
3: Твои капель на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... спокойствие.
4: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
5: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
4: Сейчас гляну.
6: А это что за кикимора болотная?
7: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
4: Вань, пойди-ка сюда.
7: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
8: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: А мы все еще про карму разговариваем, обсуждаем, как же она возвращалась к вам в позитивном и нет ключе, и читаем ваши истории.
1: Виталь пишет, что у меня братец родной в свое время, когда я бухал 20 лет назад, выкупил у меня квартиру за бутылку водки, а продал ее, построил себе дом. И лет 5 назад продал этот дом за долги, а вот ему бумеранг и прилетел.
0: Подождите, обычно в этой сделке участвуют двое. То есть ты соглашался на это?
1: Так.
0: Где здесь карма? Подождите, если он нашел выгодное предложение, другой согласился по этой выгодной цене купить эту квартиру, где здесь карма?
2: Ну тут подразумевается, что он употреблял и был не в Минько.
1: Ну да,
2: и он у него выкупил.
1: История как с Ларисой.
2: С другой стороны, а может быть там карма за то, что ты как раз употреблял, тебя наказал на квартиру?
0: Да не употребляйте вообще, вот да. Итог кармы.
2: Но сейчас-то нормально есть где жить.
0: Да.
2: Все, отлично.
0: Ты меня спросил. Я...
2: Ребят, у вас как вообще жилье?
0: Все нормально,
2: да,
0: все хорошо.
2: Приютите.
0: Да. Олег пишет, что знакомого угнали машину случайно. Я нашел ее во дворе на парковке. Меня затаскали, как будто я ее угнал. Вот видите?
1: Жесть.
0: Не дело добра, не получишь зла. Вот такая история это.
1: А, история из 2000-х. Ростислав пишет. Я работал диджеем. Заказ песен на поздравление был за деньги. Подходит парнишка, просит поставить свою девчонку. Я говорю, сколько это будет стоить. Парень отвечает, что денег нет. И так 3 раза он подходил, пытался, чтобы поздравили бесплатно. В итоге ничего не действовало, но он сказал, земля круглая, сочтемся. И что-то подействовало на Ростислава, и он все-таки поздравил его девчонку без денег. Потом, уже спустя 3 года, сильно опаздывал Ростислав на экзамен в соседний город, а автобус только через час, а экзамен через 30 минут. Голосуют на дороге, проезжает машина. Подвезти, конечно же, соглашаюсь. Едем, я рассказываю, как сильно опаздываю и как все вовремя произошло. И тут с переднего пассажирского кресла раздается. Ну что, земля круглая?
0: Поздравляю!
2: Тебе это будет стоить.
0: Да, чуть дешевле, чем всем остальным. Так, поехали дальше. Есть такая история. Каролин Пьяныч пишет. Буквально вчера с одним водителем стали свидетелем ДТП, в котором ДПСникам снесли морду автомобиля, если что. Они были неправы. Ну вот, как он пишет в скобочках. Мы поугарали. На следующем светофоре этот водила въехал в меня. Угарались.
2: Он всех наказывает.
0: Такая история.
1: А Денис тоже недавно получилось. За один день помог аж 3 автолюбителям. В том числе девушке, полицейской. Последней нужно было помочь толкнуть машину. Сел аккумулятор. Мой автомобиль стоял впереди и мешал. Я переставил, толкнул машину.
0: Да-да, убрались.
2: Он всех наказывает.
0: Такая история.
1: А Денис тоже недавно получилось. За один день помог аж 3 автолюбителям, в том числе девушке.

0: И 9.00 ровно в Петербурге. Вот о факты в этом часе. Не забудьте, у нас будут для вас. Ребята, там россиянка получила штраф от ГИБДД из-за большой груди.
1: Так за что?
0: Да, для отмены пришлось лично доказывать невиновность в отделении.
2: Это ей электронный штраф пришел?
0: Да, вот.
1: Почему она пешком шла? Арестована немедленно к нам.
0: Алина зовут нашу героиню, 28 лет ей, из Красноярска. Ехала с мужем, когда дорожная камера решила, что девушка находится в машине без пристегнутого ремня. Но ремень-то был на месте, просто из-за груди его практически не было видно на фотографии. Алина попыталась оспорить штраф вообще дистанционно, однако ее попросили лично, говорит, приедешь, покажешь в отделение и предоставишь доказательства. В итоге девушка пришла туда вместе с мужем. Сотрудники ГИБДД посмотрели фото, убедились, что ремень действительно пристегнут, и отменили штраф.
1: Причем мне говорят, давайте вот в этой одежде еще посмотрим фотографии, попозируйте немножечко, мы выставим свет.
2: Да, они решили потом экспериментировать, как ремень, чтобы был виден, не виден, какие должны быть способы и как ей в следующем нужно ездить.
1: Давайте ремень просто на вас, на голом теле.
0: На...
2: А как его было не видно? Он провалился между...
1: Под, скорее
2: или
1: всего.
2: Или под, или
0: здесь,
2: где?
0: Здесь действительно не видно этого ремня на фотографии. Но вообще, на самом деле, просто рука закрывала с телефоном вот этот ремень, как мне кажется.
2: Рука в этом... То есть был в руке телефон?
0: Телефон был, но она была на пассажирском.
1: Короче, просто докопались.
0: Просто докопались, хотели познакомиться. Вот
2: да,
0: и все. 100%. Но вообще история интересная. Это что? Это нас наталкивает на мысль. Если что-то есть, значит, нужно что-то делать. Да, если что-то не так. Логично, нужно иметь тогда ремень для девушек с большой грудью. Вот, нужно придумать его как-то, чтобы он был заметен, другого цвета какого-то.
2: А есть видела какие-то ладошек? Насадки красивые, девчачьи, не знаю, розовый такой какой-нибудь, чехольчик на ремень безопасности со стразиками. Ну, как всякие вот чокеры, не чокеры.
1: Представляешь, садится девушка на сиденье, и ты просто на нее чехол надеваешь такой, что просто голова, чтобы она как укутанный младенец.
0: Нет, это как в детстве, когда ты с батей едешь на переднем сиденье, а тебе нельзя. И он говорит, давай, в этот, под бардачок падай. И ты сидишь там, ждешь, пока вы не проедете вот этот пост. Вот можно было еще и так сделать.
1: Слушайте, но зато подушки безопасности на месте были.
0: Это да, здесь никто ничего не предъявит.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Аллигаторы зимой могут вмерзать в лед, оставляя на поверхности лишь ноздри для дыхания. То есть торчат такие грибочки очень страшные. Запнешься
2: и дышат.
1: И все, да, ну вообще опасненько. И уходят так в спячку. Вот, а вы не знали.
3: Бедный аллигатор. Представляешь, лед сходит, они просыпаются, повстречаются. У одного татуха набита, пирсинг, зубов нет, губы накрашены.
1: Первый уснул на вписке, да, вот эта история.
3: Такой, что с тобой сделали, Фрэнки? Как ты таким стал?
4: Мне даже нравится с такими губами.
1: И все, изгнан из стаи, Фрэнки, сразу. Так, создатель бренда чая Липтон, Томас Липтон, его звали, что логично, в принципе, Липтон, Томас Липтон, был страстным поклонником футбола. Настолько, что в 1909 году в Турине он организовал международный футбольный турнир, позже названный самым первым чемпионатом мира по футболу. То есть Липтон все это начал. Вообще.
2: А почему тогда не оставили, правда, название его фамилии где-то в чемпионатах?
1: Липтон все. Кто там, перекупили футбол?
2: Пеле, пришли, перекупили.
1: Пеле футболистом был, ну ладно, просто.
2: Так и есть кофе в честь него, он же бренд торговый.
1: В Бразилии, да.
2: Ну, в смысле, что могли бы Липтон оставить, но так как очень много было желающих, другие бренды вошли.
1: В плане напиток на напиток поменяли. Да. Чемпионат Пеле.
3: Так, Липтон это кто такой вообще? Чай. Кому он нужен?
1: Так, ладно. Поехали дальше. В губную помаду, девчонки, важный факт для вас. В губную помаду и блеск для губ добавляют селедку.
2: Поэтому нам так нравится.
1: Да, точнее, экстракт из ее чешуи. Вот, гуанин он называется, отвечающий за блеск. То есть, если там не будет гуанина, вот этого экстракта от селедки, то блеск не будет никогда блестеть на ваших губах.
2: Кстати, я вам новый комплимент могу сказать. Ты так красиво нагуанинилась.
1: Просто принеси эскумбрию готовую, и все, чем то есть блеск для губ.
3: Леща по губам можно давать?
1: Нет, Стас. Все еще нет.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу Ленина, 32.
6: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
7: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
8: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
9: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
8: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
9: Да? Просто звони 555-777.
8: Эх, малой отличником станет.
9: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть «Тайвас». Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А.
11: «Тайвас». Вкусный перерыв дня.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Обсуждаем, как на вас работала карма. На такая тема обсуждения. Ваши истории читаем и обсуждаем их в прямом эфире.
1: Студентом работал в магазине запчастей. Там в продаже были губки для полироли пластиковых элементов салона. Одной из этих губок я протирал обувь и один раз просто случайно ее продал. Спустя какое-то время зашел купить такую губку в магазин. Купил, доехал до дома, открыл и увидел, что ей, походу, тоже кто-то протирал обувь. Этот случай запомнился мне на всю жизнь.
2: Это та же губка!
1: Да, представляешь, она вернулась.
0: Вот это вернулась, не только карма, но и губка.
2: Да,
0: даже в двойном размере.
2: Заплатил за нее.
0: Реально, реально. Буквально 2 недели назад Анастасия рассказывает, в Карелии с мужем переезжали понтонный мост, ругнулись, мол, че так долго все едут? Все же проезжают. Ну и что? Напоролись на этот мост и сорвали глушак. Кстати, все мы имейте в виду, кто в Сартовале такие мосты проезжает. Там вода иногда уходит, мост в плачевном состоянии. Имейте в виду, кто нас сейчас слушает в Сартовале. А?
2: Ой, я был в Сартовале.
1: Я тоже была.
0: Глушаки не срывало вам?
2: Нет, кукушку, да.
1: А могло и глушать. Там красивая очень дорога, мне очень нравится. В клубе пришел, увидел, победил. А потом меня пришла, увидела и победила жена.
2: Чего? Получается, он пришел в клуб, увидел девушку, познакомился, начал встречаться. А потом она стала его женой?
0: Как будто с ним был. Все рассказал.
2: Я просто догадываюсь.
1: Или мы не вызывали пояснительную бригаду, мы все поняли.
2: А, мы всегда здесь ездим.
0: Евгений, был случай. Я пришел домой, поздно со школы, гулял. Наврал, что задержала классуха. Прохожу в комнату, она сидит, чаи гоняет. Мгновенная карма существует. Говорит, ты что, со школы понял эту историю?
2: А ты у меня чай еще здесь будешь пить.
0: Мы ж пили чай с вами, вот что нужно было сказать.
2: В школе кровь пьешь, здесь чай. Хватит объедать меня.
0: Но тогда он еще в таком возрасте не мог сказать. Друзья, обсуждаем, как на вас сработала карма, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва и Джакарта обсуждают возможность отправки индонезийского космонавта в космос. Об этом заявил посол России в Индонезии. По его словам, стороны уже прорабатывают вопрос подготовки будущего участника полета. Посол отметил, что при заинтересованности Индонезии Роскосмос готов сотрудничать по этому направлению. В новых учебниках по обществознанию станет меньше теории и больше примеров из реальной жизни. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. В учебниках для школьников появились упражнения по выявлению фейков, раздела религии и упоминания режиссера Алексея Балабанова. Учебники для 9 и 10 классов идут с 1 сентября этого года, а для 11 с 2027. Сам курс обществознания сократили с 6 до 3 лет. В России орудует серийный угонщик автовозов, который похитил несколько больших грузов с автомобилями на сумму около 100 миллионов рублей. В одном из случаев водитель автовоза с 8 иномарками стоимостью почти 50 миллионов рублей отключил GPS и исчез вместе с грузом. После машины нашли спрятанными в ангарах на территории частного хозяйства, а сам угонщик успел скрыться. Спустя несколько месяцев он похитил еще одну фуру и автовоз, причинив ущерб более чем на 50 миллионов рублей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Про карму разговариваем, как на вас она сработала. Вот Алешенька, сынок, голосовое прислал, послушай.
1: Доброе утро, ребят. Анют, с возвращением. Слушайте, а я всю зиму езжу с крокодилами и чебурашками. И вот такой веселой компанией мы помогаем людям, у кого аккумулятор сел, да, подприкурить. Кого-то дернуть, а кого-то и обогреть.
0: Я огнетушители вожу так. Вот именно для этой цели. Вдруг что, я сразу вылетаю, сразу все. Долой.
2: Ты тушишь?
0: Сразу да, долой пожары.
2: Видишь, какая-то тусовка не так себе, да? Вышел, подал.
0: Давай отдавать, да.
3: У меня в отпуске была история. Значит, потеряли сережку. Ну, мелкая деталь. Были варианты дома, либо в бассейне. В общем, наобум через два дня в бассейне спрашиваю у спасателя, у работника, да? Вы случайно не находили сережку? И он достает, прям на ключах пристегнутая золотая сережка и отдает. И он говорит, вот видите, вы ж меня услышали неделю назад, что нельзя маслом мазаться солнцезащитным кремом у бассейна. Стали меня слушаться. А вот я вашу сережку нашел.
0: Как это связано, подождите. Нельзя мазаться маслом, а я сережку. А ничего, что он ее украл, возможно, сухо сорвал и говорит, а я вам говорил.
3: Нет, она точно потерялась. Просто классно, что такую мелкую вообще сережку нашли в огромном бассейне.
0: Я бы обыск устроил у этого парня.
2: Если золотая, то он искал ее.
0: Да, возможно, мог и сказать иначе. Мне вот что интересно, тренд последнее время пошел по сети, там девчонки, если начинают встречаться с каким-то новым парнем, они накидывают на него эмодзи кошачьего глаза. Вот, много прям, закрывают от ног до головы. Так вот это, чтобы карма не вернулась, для чего эта история? Ну, это синее.
3: От глаза, видимо. Ну, это просто трансформация. Раньше же детей просто смайликом закрывали.
0: А взрослых-то мужиков зачем? Уже как бы все, прошел-то ты там с глазом.
2: Я не понял, еще раз, если она выкладывает фотографию со своим парнем, то она закрывает его лицо.
0: Да, не только лицо, с ног до головы, полностью в этом кошачьем глазе.
2: Чтоб не видели другие девчонки.
0: Да, я думаю, что это боятся кармы просто, чтобы прилетело. Ну, а мало ли, всяко защищают.
3: Я думаю, что защищают, чтобы не забрали такого красавчика.
2: А мне кажется, что пора бежать от такой девчонки. Что дальше, она тебя на улице стикерами либо пленкой обмотает?
3: А хорошо, что не другими эмодзи всякими закрывает. Могла бы какахой закрывать.
2: Смысл закрывать?
0: Обиделся. Но они считают, что это нормально.
2: Опомнись, мать, его все равно увидят. Ты от кого его прячешь?
3: Это потому что счастье любит тишину. Вот они и закрыли его. Он как бы есть, но его не видно.
2: Тогда не фоткайся с ним.
0: Логично, да. Зачем тогда ты его выкладываешь, если любит тишину? Такое ощущение, что счастье любит эмодзи.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: Еще совсем немного сообщений про карму и подведем так к голосованию. Вот однажды после драки потерял цепочку, Евгений пишет, но нашел ключи оппонента и зачем-то подобрал их. Отдал на бар, в котором отдыхали через неделю. Мне вернулась цепочка моя через того же бармена, а еще через неделю с тем же оппонентом уже здоровались за руку. Ну, это стандартная дружба мужская. Как ни в чем не бывало.
1: В суде.
0: Доброго и бодрого, да. Все, простили друг друга, говорим, давай, давай, будем на рыбалку ездить вместе, давай.
1: Там мы подеремся.
0: Катерина рассказывает, на заправке стояла в очереди. Наглый цыган хотел залезть без очереди. Вперед меня и еще несколько стоящих в очереди. Мы сделали замечание. И тут вышел оператор и поставила перед тем наглецом табличку, что бензин закончился. Мгновенная карма прилетела. Вот так вот человек. Посмотрите-ка. А?
1: Так и они остались без бензина.
0: Ну так карма-то прилетела. Все равно.
1: Всем?
0: Ну, он реально закончился. В этой истории нет дополнений. Да. Что там по голосовалке? У нас, как на вас работала карма, на первом месте у нас деньги, конечно, большинство отдают этому предпочтение. На втором месте у нас любовь, а на третьем работа. Все самое важное в жизни. Посмотрите, топ-3. Деньги, любовь, работа, да?
1: Ну, вообще отлично. А туда и бьет обычно карма.
0: Да.
2: На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10.00 в Петербурге по московскому времени. Любовный гороскоп и ватафакты в этом часе не пропускайте обязательно. Нам нужно оценить стартап, ребят. Мгновенные сообщения прошлый век, заявил один из создателей одного очень интересного приложения. Теперь хайп, как он заявляет, это голубиная почта. Разработчик сделал приложение, мессенджер, где каждое сообщение отправляется с такой же скоростью, как если бы его доставлял настоящий голубь.
3: То есть он вычисляет, где находится твой оппонент, например, в другом городе, и вот 3 дня на почту. А как он будет, откуда он будет знать, где находится оппонент?
2: Все так и есть. В общем, по району письмо летит пару минут, но он же знает, где адресат, потому что геолокация есть. Летит пару минут, а из Нью-Йорка в Лондон, например, будет лететь 22 часа. Это сообщение, то есть вот действительно как голубиная почта. Но есть еще один нюанс. Голубь может не долететь, тогда сообщение просто исчезнет вместе с ним. Это классно.
4: Иногда может сообщение прийти с кусками выпавшего текста, потому что загажено голубем.
2: Ну вот такой вот лайфхак. Зачем нужно это приложение?
3: Действительно, актуальное такое сообщение приходит тебе через неделю, например, от мамы, которая находится у тебя в другом городе.
2: Не, ну это от мам-то срочное придет. А вот если вспомнить романтику, да, вот эту, как раньше письма отправляли, да, кто-то, может быть, хочет пережить это вновь и ждать сообщения там по несколько дней.
4: Давайте так, это немножко неинтересно. У тебя просто задержка идет в передаче письма. Надо реально отправлять голубя с камерой.
2: Так.
4: То есть ты отслеживаешь путь своего письма.
3: Ну, кстати, да, тогда бы уж они сделали такое приложение, где реально видно, как голубь летит.
4: В определенный момент ты такой заходишь на эту камеру, такой, так, летит. Нет, не туда, не ну это же кот!
3: А еще, например, за неделю ты передумал, чтобы можно было в середине пути отменить голубя. Вернуть его назад и переделать сообщение.
4: Не, есть такое отмена, это коршун.
2: Это охотник.
4: Коршуна, который хватает голубя.
2: Нет, там и визуал такой, что ты видишь, как твое сообщение летит.

0: этот голубь пунктирными линиями, он передвигается, то есть скоро долетит. Есть такая история.
1: Самовзрывающийся голубь. И просто, когда не те сообщили...
2: А это так и называется? Голубиный мессенджер?
0: Нет, называется карьер пиджи. Вот так вот как-то называется.
1: Пиджи? Это же голубь.
0: Пиджиотто, это же птица, значит. То есть можно скачать вообще, протестировать. Вот если между нами, там, по идее, вот он должен долететь буквально за несколько секунд. Но если мы разъедемся в разные стороны Питера, то он будет лететь, возможно, дольше.
1: Муравьиная нужна почта еще.
0: Это что?
1: Соленая? Это годами, когда идет. И с кислинкой.
3: Твои каперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про диван.
2: Нет, да. Не про диван, а чуть-чуть про секонд-хенд, потому что стало мне интересно, откуда ноги растут. А оказывается, секонд-хенд, в переводе «вторая рука», появилась в Великобритании в 17-18 веках. Изначально королевские особы и богатые господа отдавали свою ношеную одежду слугам в качестве платы. То есть я не буду тебе давать деньги, вот, держи мою одежду. И те уже пошли, ну, шли на рынок, продавали их в своих лавках, чтобы, так скажем, обналичить эти поношенные шмотки. Но про улиток хочу вам рассказать.
1: Которые там же находятся иногда на этой одежде, да?
3: То есть богатые господа отдавали своих улиток бедным?
2: Нет, просто сегодня почему-то празднуется день проснувшихся улиток. В общем, у них, вы знаете, да, что зубов больше, чем у акулы. Там такая терка во рту, усыпанная примерно 25 тысячами крошечных зубов. И если что, эти зубки могут сточить картон или бумагу и вообще не поранившись. Также они выделяют такую слизь, да, чтобы ползать по ней. И это такая уникальная слизь, что если улитка проползет по лезвию ножа, то она не порежется, эта улитка. Вот такая, не знаю, состав этой слизи. Интересно, что кто тут папа? Они у нас гермафродиты. У них нет понятия мама или папа в преимущественном смысле, и забеременеть могут оба партнера сразу.
3: То есть они европейцы, родители один, родитель два?
2: Возможно. А еще некоторые виды улиток может даже производить потомство вообще без оплодотворения, что известно как партеногенез.
3: Представляешь, улитка, сын сидит в школе, ему говорят: мать в школу! Он такой: пап, надо сходить. Он говорит: сейчас, секунду. Я пришла.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 17 августа, прямо сейчас.
2: Овны, поверьте, вашему любимому человеку есть за что вас уважать.
3: Тельцы, не стоит стесняться своих увлечений и предпочтений. Расскажите сегодня о них своему любимому человеку.
1: Близнецы, сегодня вам будет довольно трудно совладать с некоторыми факторами, которые будут препятствовать вашей счастливой личной жизни.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап ваших с ним отношений.
3: Львы, если вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к вам чувства более теплые, чем бы вам хотелось, постарайтесь пресечь это.
1: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности легкой, приятной для ушей и не загружающей мозг.
2: Весы, на вас весьма благотворно будет влиять вода. Купаться не обязательно, достаточно просто на нее посмотреть.
3: Скорпионы, в этот день не растрачивайтесь на мелочи, иначе вас не хватит на крупные дела.
1: Стрельцы, ваша же личная жизнь будет целиком и полностью зависеть от того, какого рода желания вас одолевают.
2: Козероги, сегодня стоит сделать вашей половинке нестандартный подарок. Не просто цветы или конфеты, например, звезду с неба подарите.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите сказать или сделать.
1: Рыбы, сегодня ваша вторая половинка не будет вас понимать, даже если вам будет казаться, что все, что вы ему объясняете, элементарно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в российских школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам со 2 по 8 классы. Предусмотрены 3 уровня: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет формироваться по 4 критериям, включающим 10 показателей. В МВД предупредили россиян не возвращать самостоятельно деньги, если перевод на карту пришел от неизвестного человека. Мошенники могут использовать такие переводы для отмывания денег, а при возврате на другие реквизиты человек рискует стать участником преступной схемы. Ведомстве советуют в подобных случаях обращаться в свой банк и сохранять приписку и звонки с отправителем. Криштиану Роналду может завершить футбольную карьеру уже в следующем году. В интервью Vogue футболист заявил, что, вероятно, проводит свой последний сезон и хочет завершить карьеру, оставив после себя большое наследие. После ухода из футбола Роналду планирует больше отдыхать, путешествовать, играть в падл и просто наслаждаться результатами 25-летней карьеры. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же там по самому горячему?
2: Так, в США, в Калифорнии прошел конкурс, называется «Самая уродливая в мире собака».
1: Так, кто победил?
2: Победила 6-летняя Джинни Лу. Это, если что, мопс. Хозяйка мопса получила $5000. Кроме того, эта собака станет лицом специальной версии напитка «Муджбуд Бир». Еще из приятного, она в том году, эта же мопсиха, заняла почетное второе место.
1: Ты так начала просто говорить, как ее зовут? Джилли...
2: Джинни Лу.
1: Так сказала, как будто хозяйка победила, а собака нет, нормально.
2: Нет, Джинни Лу, это как раз и кличка собаки.
3: Самая уродливая собака, есть такие конкурсы.
2: Но, я такая тоже подумала, что за кринж. Но, на самом деле, это мероприятие, оно не высмеивает непривлекательных собак. Наоборот, демонстрирует их индивидуальность, а также привлекает внимание к тому, чтобы люди брали из приютов животных.
3: А она с клыком вот этим торчащим, я надеюсь. Помятая морда, глаза нет. Следующая собака, которая победит, ее в пакете принесут, что ли?
1: А, знаете, раньше...
2: Питерская, что ли?
1: Цирки с чего же пошли? Когда странные люди у них появлялись, да? И люди любили вот эти зрелища.
2: Да.
1: Та же самая история с этими собаками и с людьми в социальных сетях. Вы видели, как набирают просмотры люди, которые отличаются от нас, скажем так. Просто бесконечное количество.
3: Это да.
1: Это возвращение цирка.
2: А мне кажется, сейчас, да, идет тренд на индивидуальность, потому что слишком много стало похожих лиц, когда вот косметология или пластика вмешивается. Да. Сейчас тренд на индивидуальность.
1: Слушайте, это не индивидуальность, когда... это прям... Да, понятно, что люди X.
3: Просто когда людей X станет много, да, они перестанут быть индивидуальностью. Просто они
1: юбилей.
3: Да, не про это разговор. Я про то, что смысл там появляться в соцсетях.
2: Спрашиваешь.
3: Ну вот ты страшненькую собаку показываешь, что ты ждешь?
1: Это бесплатный цирк.
3: О, какая милая собачка.
1: Я вам говорю, это все возвращается. Это не индивидуальность. Это просто вот я соберу лайков на уродстве. Вот и все.
3: Но с другой стороны, если такая собачка приносит тебе какой-то доход, ну пусть живет.
1: У меня есть горячая новость. Опять же, завирусился пост. В Индии мужик решил разыграть жену и закопал ее с головой в коровьем навозе. Причем есть видео, как он это делает, и ей весело. Им обоим весело.
2: А чего она дышала?
1: А ничего, вот просто там была большая лепешка, он туда ее положил, и давай накидывать. Она хохочет, он хохочет, все вокруг хохочет.
3: Я самое главное перед этим спросил у Никиты, а что это за видос? Я думал, это какое-то наказание, что-то она проведет. А он говорит, разыграть!
1: Так, знаете, если вам скажут, хочешь пранк, и это будет в Индии, никогда не соглашайтесь.
3: И это все равно чище, чем купаться в Ганге.
0: На рекорде.

0: Так, на самом деле хотела поделиться с вами, что как еще? Последствия отпуска мы по вечерам.
1: Не надо! Последствиями отпуска. Мы потом будем ходить, прививки эти делать.
0: Все нормально. Не переживай.
1: Началось в прошлый раз.
0: Любили играть вечерами. Валес, Коднеймс, всякие такие игры, букву П. И в что, где, когда? Ты, кстати, должен все знать, ты же любишь.
1: Секундочку. Это настольные игры. Коднеймс.
2: Мне что, где, когда было достаточно. Спасибо, что раскрыли.
0: Поэтому что, где, когда. Я нашла простые вопросы, на которые не смогли ответить знатоки. Вы сможете,
1: друзья!
0: Я в вас верю. Так, смотрите. Слушатели тоже могут с нами играть и свои ответы в чат прислать. Какое правило неукоснительно соблюдают стюардессы всех американских авиакомпаний при кормлении первого и второго пилотов самолета?
1: Разные блюда должны быть.
2: Иначе есть
0: молодец! Вот смотри, ты смог ответить, а знатоки в свое время ответили, что кормят с разницей во времени.
2: Буравчика ответили.
1: Правильно, буравчика. Они достают палец и говорят, типа, прыгай.
2: Давай.
0: Еще для вас вопрос. Какой предмет мебели предназначался для взрослых, но очень любим детьми?
1: Кресло-качалка.
0: Да, ты посмотри.
2: Стас.
0: А знатоки
1: ответили. Я потому что старый, как ребенок. Так.
0: А знатоки в свое время ответили круглый стол для фортепиано.
2: А знатоки в свое время ответили правила буравчика. Думали, где-то проканает.
1: А знатоки ответили, где мой хрустальный стол.
2: Нет, представляете, что мне когда купили ответы и такие и не расставили их по своим местам. Например, было бы такое, Энки, правила буравчика. И вот пока они попадут в правила буравчика, все, они не отвечали иначе.
1: Представляешь, если кто-то будет играть, что где, когда с синдромом Торетта.
2: Олег!
1: И все. Они такие, ну нет же, Фридрих III.
0: Посложнее, хочешь?
1: Давай.
0: Супер игра для тебя, все, последнее.
1: И по щечину, бам! С ударами. Так, жду.
0: Что писатель Джон Голсуорси сравнил с садом цветов, повернувших свои головки к солнцу?
1: Что еще раз?
0: В общем, сравнение. Представь, сад цветов.
1: Так, сад цветов.
0: Где к солнцу свои головки повернули цветы.
1: Так,
0: цветы.
1: Вот я понял.
0: С чем, аллегория. С чем еще можно сравнить вот такую картину?
2: Ну, здесь мой ответ не подходит точно.
1: Почему? Правила буравчика в самый раз.
0: Нет.
1: Это что-то смотрит, не знаю.
0: Ну вот что-то кто-то, это кто-то. Проведи аллегорию. Цветы это не цветы, а кто-то.
1: Дети.
0: И на что смотрит? На что?
2: Я слишком пошлый.
1: На телефоны. На экран.
0: Хорошо.
1: Телевизора.
0: Вот ты сейчас отвечаешь примерно как на такие дети в школе, да, которые смотрят на учителя.
1: Это дети в кино.
0: Но правильный ответ это зрители, которые следят за перемещением актеров на сцене, то есть свет идет со сцены.
1: Ой, вот. Да пошел этот писатель!
2: Свидание! Все, давай, пока, писатель. Друзья, спасибо вам большое за это утро, завтра услышимся с вами. С вами были Вейкаперы и Никита Стасанин.
0: Хорошего дня, классного настроения, ждем в 7 утра.
2: Всем хорошего дня, пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин. Ближайшие три часа, конечно же, побуду с вами, чтобы в понедельник лучшая танцевальная музыка страны прозвучала же, конечно, у вас в наушниках, в колонках, да где угодно. 11.00 в Петербурге по московскому времени. Ну и работа, работа. О чем еще думать в этот понедельник? Кстати, вот один парень в интернете дал всем совет. Айтишник ушел из найма, так и написал. Увольняйтесь с работы, он призывает всех. Открывайте свою компанию, рискуйте. Так я начал зарабатывать вместо $7000 на работе. $500 чистыми в бизнесе, говорит парень. Поэтому вот, друзья, имейте в виду, кем работаете, чем занимаетесь. Напишите прямо сейчас в чат мобильного приложения Рекорда. Я чисто для себя узнать, поинтересоваться, кто же вы, наши слушатели. Вас не видно, мы можем только читать ваши комментарии. Хотелось бы и знать, как проходят ваши рабочие будни. Чат мобильного приложения Рекорда. А я расскажу о треках в этом часе. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Come on back, not you.

0: Рекорд. Новости.
1: Бизнес из европейских стран продолжает работать с Россией, несмотря на позицию политических элит, заявил советник президента России Антон Кобяков. Среди таких стран он назвал Италию, Германию, Францию, Нидерланды, Грецию, Великобританию, Швейцарию и Испанию. Онлайн-продажи новых автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза. В 2025 году через интернет реализовали почти 11 тысяч машин, однако на такой формат все еще приходится менее 1% всего рынка. Эксперты ожидают дальнейшего роста цифровой покупки автомобилей в ближайшие годы. Новые учебники по обществознанию станут более практичными и связанными с реальной жизнью, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, в них будет меньше теории и больше актуальных примеров. Внимание! Уже на этой неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Dance Radio. Record.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, в ближайшие два часа буду с вами, ну и, конечно же, вонючие анимешники всех достали. Вот такой заголовок есть в СМИ, оказывается, на Коми Маркет в Токио работает Order Defense Square, так называется. Человек, который обладает определенным прибором, распыляющим какие-то микроорганизмы. Они, в общем, окутывают человека, который пахнет потом, и блокируют его. Что выяснилось, люди на этом фестивале очень-очень мешают большинству из-за того, что говорят касательно. Косплееры очень плохо пахнут. Но это конкретно в Токио. У нас был на фестивалях Комик-Конь. Вроде все нормально, отлично пахнет, и люди чистые. Организаторы подтвердили эту историю, что проблема с гигиеной фанатов стала системной. Почему-то в Токио. Вот такая история. Друзья, что думаете по этому поводу? Да, были ли вы на каких-то фестивалях? Рекордовские фестивали тоже вспоминайте. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Лично всем отвечу. Пока расскажу о треках в этом части. Тем более там наш Фил с треком новым. Передел. Рафаэль, got to be cool. Трэп-мафия-хаус, мафия-стайл.

0: Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД страны. По его словам, нынешний объем торговли не отражает весь потенциал сотрудничества двух стран. Мошенники через поддельные VPN могут получать контроль над смартфонами, следует из материалов МВД России. После установки вредоносной программы под видом VPN из непроверенного источника, аферисты получают полный контроль над гаджетом жертвы, могут войти в банковское приложение и похитить деньги. Возобновление регулярных рейсов «Дамаск-Москва» является по-настоящему знаковым событием в двухсторонних отношениях, заявили в посольстве России. Отмечается, что оно послужит стимулом для активизации сотрудничества. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс-лето на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
4: Мать, в душе не чай. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
3: Сейчас гляну.
5: А это что за кикимора болотная?
6: Умный домофон Сетелинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
3: Вань, пойди-ка сюда.
6: Умный домофон Сетелинк. Сказка только начинается. 555-777.
7: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурянин, конечно же, с вами еще, друзья. Ну и напоминаю, что уже завтра в 17.00 ровно стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое», «Снежная королева», он называется, состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. У нас здесь очень классно. Ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Про 17.00. Скорее всего, это по московскому времени, поэтому будьте внимательны, если вы планировали отправиться на «Белую», «Снежная королева», самое время прямо сейчас перейти на сайт, вот пока напомнил, пока есть возможность, тем более 13.00, когда еще об этом думать в понедельник. Ждем вас, друзья, всех, а пока трек в этом часе. «Мо Блэк» будет, «Я море».

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
5: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 555-777.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
8: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
1: Рекорд. Dance Radio. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Персидского залива убеждаются в неспособности США достичь сделки с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Как указывают источники, некоторые из них начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории. Мошенники похищают данные студентов под видом оформления стипендии, места в общежитии или оплаты обучения, рассказали эксперты. Аферисты звонят или отправляют СМС с фишинговыми ссылками, представляясь сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Криштиану Роналду может завершить карьеру в конце сезона. 41-летний футболист заявил, что это, вероятно, его последний год в футболе, а после он хочет больше отдыхать, путешествовать и играть в падл. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774. 732-02-78.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Как начало вашей новой трудовой недели? Как все складывается? Пишите об этом. Мобильное приложение Радио Рекорд. Я вот несколько минут как пришла, полна сил, бодра, весела и приготовила для вас. Ну, не я приготовила, наш СММщик, конечно, написал новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Кстати, очень подозрительная новость. Это он, наверное, из отпуска все-таки строчил, Даниил Романович. Итак, в Японии фотограф снял самую эпичную драку двух кроликов в воздухе. Фотография имеется все там же в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно подписывайтесь. Я считаю, что фотка не настоящая. Она выглядит нереалистично. Возможно, использовался ИИ. Кстати, для себя ведь относительно недавно я все это открыла. Вот мне вот коллега лишь на днях буквально показал, что такое чат GPT. Да, мне стыдно, да, неловко, но, знаете, лучше вовремя все же как-то узнать, хотя бы с запозданием, чем не узнать никогда. Все, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, не забывайте обязательно. Музыка будет новая тоже в этом часе непременно. Это Оливер Хелденс, трек называется AEIOU.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Рекорд. Новости.
1: Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз не является приоритетом для Анкары. По его словам, от отказа принять Турцию в сообщество проиграет сама Европа. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз фактически заморожены с 2005 года. В МВД заявили, что отсутствие паспорта при себе само по себе не является нарушением. Однако без документов могут возникнуть проблемы, если потребуется подтвердить личность. Например, при поездках, покупке билетов или общении с представителями силовых ведомств. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото на чемпионате мира по синхронному плаванию в Венгрии. Он показал самый высокий результат в сольной дисциплине с произвольной программой. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Есть опять, как всегда, для вас новость. Смотрите-ка, в России призвали бороться с матом. Подробности прямо сейчас. Глава Забайкалья Александр Осипов провел целое совещание и заявил, что мат становится слишком обиходным. Все чаще его можно услышать от детей. И все, мы в большой беде находимся, добавил губернатор Забайкалья. Вот так вот, друзья. Вообще, вы как считаете, инициатива хорошая? Слишком много стало у нас ненормативной лексики? Либо это слишком тяжелое и сложное будет нелегкое битва с матом. Как думаете? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Пожалуйста, примеры ненормативной лексики своей любимой приводить не надо ни в коем случае, но зато можете рассказать, попадали ли вы в неловкие ситуации в связи с использованием мата. Рассказывайте. Да, тема пикантная, но очень любопытная. Пишите. Макс Тайлер в этом часе и «Love Forever» слышим. Еще впереди Алок и Дженнифер Лопес. «Everything's fine». Sony Padera тоже будет «I think about us».

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: 53% зарегистрированных избирателей США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа на пост президента, пишет F-Times. В целом 64% зарегистрированных избирателей полагают, что американская экономика движется в неправильном направлении. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет производиться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника. С 1 сентября в российских школах начнут оценивать поведение учеников 2-8 классов. Оценка будет выставляться по 4 основным критериям, включающим 10 показателей. Перед введением систему протестировали в 89 школах. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб «Украин» 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3070-2. Москва.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Дэнс лето.
19: На рекорде.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, я считаю, что время даром терять не надо, давайте считать деньги. Ну, не свои, конечно, хотя бы чужие попробуем. Итак, новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. На итальянский пляж вынесло 1000 евро, и отдыхающие, ну, конечно же, кинулись их собирать. Никто не стал из них делать кораблики, все в кошелек, да в кошелек. Люди хватали купюры вот прямо из воды, пока не приехала полиция, пока все не изъяли. И вот никому, ни копеечки. Как выяснилось позже, деньги сбросили с лодки трое мужчин, заметив береговую охрану. То есть, ну, наверное, отмывать пришлось деньги в прямом смысле этого слова. Вообще, вы знаете, я сейчас подумала, вот если бы какая-то огромная сумма денег, друзья, упала бы нам с вами на голову, вот что бы мы делали? Заглядывайте прямо сейчас в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», и, допустим, какая-то вот нереальная сумма у вас появилась бы, вот вы бы на что это потратили? Пишите свои варианты. Расскажу вам о музыке прямо сейчас. У нас Swedish House Mafia в этом часе. «Happiness is so sad» — это новинка. Еще впереди Дали и Виса.

диджей Гоя, Джейсон Дерло, также Мичико. Прямо сейчас, в начале часа, у нас Баус и Магнетик, и все, да? Рекорд!

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс предложил создать единую базу данных о поездках россиян. Авиакомпании, РЖД и другие перевозчики могут обязать передавать информацию о пассажирах почти в реальном времени, а хранить ее планируют до 7 лет. Компания Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка при поддержке Alibaba, сообщает Reuters. Компания уже обучает модель для китайской версии Apple Intelligence, а для ее запуска также использует технологии Alibaba и Baidu. Apple Intelligence может появиться в Китае в ближайшие месяцы. Россия должна стремиться войти в клуб 80+, по продолжительности жизни, заявила вице-премьер Голикова. По ее словам, регионов с такими показателями пока немного, однако это важная задача для страны. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственными? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.

0: Вы знаете, мы тут ведь отнюдь не шутки шутим. Важное объявление уже завтра в 17 часов. Стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет, то самое время это сделать. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас новинка от Фила Натали Райс «Can't get you out of my head». Еще Рафаэля «Gotta be cool». И обязательно Calvin Harris «Satisfy». А еще Тиесто и «Don't lose your head». Уже сейчас Hugo и «Moving to the Sun» и все это...
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Yeah!

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
4: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня. Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Ситилинк! Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Рекорд. Dance Radio. Новый трек.

0: Рекорд. Новости.
1: Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД страны. По его словам, нынешний объем торговли не отражает весь потенциал сотрудничества двух стран. Мошенники через поддельные VPN могут получать контроль над смартфонами, следует из материалов МВД России. После установки вредоносной программы под видом VPN из непроверенного источника, аферисты получают полный контроль над гаджетом жертвы, могут войти в банковское приложение и похитить деньги. Возобновление регулярных рейсов «Дамаск-Москва» является по-настоящему знаковым событием в двухсторонних отношениях, заявили в посольстве России. Отмечается, что оно послужит стимулом для активизации сотрудничества. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Вот это ухватило!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
14: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
4: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
5: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон Сетелинка.
4: Сейчас гляну.
6: А это что за кикимора болотная?
7: Умный домофон Сетелинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
4: Вань, пойди-ка сюда.
7: Умный домофон Сетелинк. Сказка только начинается. 555-777.
8: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Не спрятаться, не скрыться от грядущего концерта Канье Уэста в Петербурге. От предполагаемого концерта, я хочу говорить об этом так. Везде все телеграм-каналы, все СМИ пестрят, пишут, орут, вопят об этом. И телеграм-канал Радио Рекорд не исключение. Итак, в Госдуме потребовали проверить Канье Уэста перед его концертами в Петербурге. Потому что если вдруг там есть какие-то подозрительные у него тексты, да, или, как выражаются артисты, текста, что-нибудь там с запрещенкой связано, ну, ноги его, конечно же, не будет, мы понимаем, да, на территории Газпром-арены. Это понимают все друзья. В общем, я не понимаю. Я, извините за тавтологию, я задаюсь одним и тем же вопросом. Ну, вы что, так прекрасно знаете песни Канье Уэста? Вы же все уже собрались, вы хотите. Я вот сижу тут, брыкаюсь, возмущаюсь, а вы думаете, я не ищу, с другой стороны, вписку, что ли, проходку? Приглосик я не ищу, ищу, плюс один мне тоже нужен. Я уже даже догадываюсь, через кого будем искать. В общем, все, друзья, вы меня поняли. А к чему я? К тому, что надо подписаться прямо сейчас на наш телеграм-канал Радио Рекорд, потому что мы одни держим руку на пульсе, имейте в виду. Мо Блэк в этом часе, я море услышу. Еще впереди Оливер Хелденс и A.E.I.O. Каком названии песни? Не держим руку на пульсе, имейте в виду. Мо Блэк в этом часе, я море услышу. Еще впереди Оливер Хелденс и A.E.I.O. В каком названии песни нравится?

Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
9: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
8: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
9: Да, просто звони 555-777.
8: Эх, малой отличником станет.
9: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
10: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Персидского залива убеждаются в неспособности США достичь сделки с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Как указывают источники, некоторые из них начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории. Мошенники похищают данные студентов под видом оформления стипендии, места в общежитии или оплаты обучения, рассказали эксперты. Аферисты звонят или отправляют СМС с фишинговыми ссылками, представляясь сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Криштиану Роналду может завершить карьеру в конце сезона. 41-летний футболист заявил, что это, вероятно, его последний год в футболе, а после он хочет больше отдыхать, путешествовать и играть в падл. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на comtogether.t2.ru.
15: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
17: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
18: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
19: Реклама. ООО «Kärcher». Украина 104-779-606-3072. Москва.
20: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
21: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
22: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
23: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
24: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Дэнс лето
26: на рекорде.

Here to

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Да. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 5040. 2006+.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствие.
8: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
9: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
8: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
9: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
8: Ну да, Ситилинк проверенный.
9: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
8: Вот так Ситилинк.
10: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
11: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
0: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
8: Оливер Хелденс, Грайдер и Young.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, сегодня день любимого дивана. Я знаю, что многие из вас вот целый день, сидя в офисе душном, помышляют о своем любимом диване, грезите диванами, постельками, одеялками, ну и так далее. Вообще, знаете, мне кажется, что тенденция в целом у всех одинаковая. После работы ты добираешься до дома, потом в магазин, ешь и спишь, и все. А есть же наверняка какие-то другие варианты времяпрепровождения. Если да, то пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Как можно оригинально провести время после работы, ну вот кроме того, что я выше вам обозначила. Мадонна в этом часе, Мартин Гаррикс, Бизар.

Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».

0: Рекорд. Новости.
1: Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз не является приоритетом для Анкары. По его словам, от отказа принять Турцию в сообщество проиграет сама Европа. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз фактически заморожены с 2005 года. В МВД заявили, что отсутствие паспорта при себе само по себе не является нарушением. Однако без документов могут возникнуть проблемы, если потребуется подтвердить личность. Например, при поездках, покупке билетов или общении с представителями силовых ведомств. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото на чемпионате мира по синхронному плаванию в Венгрии. Он показал самый высокий результат в сольной дисциплине с произвольной программой. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Сети/Слэшби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
11: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис.
12: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
20: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
21: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
22: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
23: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
24: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
25: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню. Пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830.
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Рекорд». Это и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя. Мы обсуждаем вместе с тобой разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Примерно 56 лет назад в неблагополучном районе США Южный Бронкс в Нью-Йорке возникло то, из-за чего сегодня, 17 августа 2026 года, сходят с ума некоторые в России. А именно музыкальный стиль под названием реп. Ну и, конечно, это касается его носителя Кэнье, прости господи, Уэста. Если тогда в 70-х в СССР здесь к рэпу относились иронически, как к экзотической развлекухе малохольных, то сегодня даже от двух этих слов у некоторых россиян захватывает дух настолько, что они готовы даже предать нашего официально любимого певца Шаман. А все из-за чего? А все из-за нашей вечной любви к неофициальному, западному, аморально-подпольно запрещенному. Наше шоу не относится ни к тому, ни к другому, ни к третьему, поэтому поклонников у него меньше, чем у запрещенки настолько, насколько у Шамана по сравнению с Кэнье Вестом. Наше незапрещенное, ну, может быть, немножко подпольное шоу, как обычно, здесь в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Жить будем до 150, а работать почти без остановок. Академик РАН Геннадий Онищенко сделал прогноз о будущем россиян. По его словам, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 78 лет, к 2036 – 81 год, а в перспективе люди смогут доживать до 150. При этом о четырехдневной рабочей неделе считает Ян. По его словам, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 78 лет, к 2036 – 81 год, а в перспективе люди смогут доживать до 150. При этом о четырехдневной рабочей неделе считает академик лучше забыть.

0: Как вообще можно дожить до 150 лет, если ты пашешь шестидневку, а?
1: Ну да, это идет вразрез с великой мудростью великого почтальона Печкина. Я, может, только сейчас жить начинаю, на пенсию выхожу, да?
0: Конечно.
1: Как бы, какой тут смысл? Как, в чем цимис?
0: Никакого смысла. Сейчас, слушайте, они сейчас 150-дневки, как кони дохнут в 60. Да? Как в 150 лет, ну, не знаю, это если только до 150 работать, там, не знаю, на полствола. Не как Онищенко на разрыв аорта, а вот так, понемножку. И только. А какой смысл тогда? Значит, что он сказал? Значит, по его словам, к 2030-му, да, году, да, средняя продолжительность жизни, значит, у нас достигнет 78, а к 2036-му 81 год. А в перспективе люди смогут доживать до 150. А что значит в перспективе? В перспективе это лет через 500 или просто когда-нибудь?
1: Ну, да? Когда-нибудь, в общем-то, возможно, в обозримой Геннадию Онищенко перспективе. То есть он доживет до того времени, когда все, и он в том числе, будут доживать до 150.
0: А вот насчет доживет, и мы, насколько доживем. То есть, смотрите, значит...
1: Нет, мы нет, конечно.
0: Нет, это очень важно понимать. Значит, к 2036 году мы, типа, по его прогнозу, будем жить 81 год. Но это же в смысле, если ты дотянешь до 2036-го. А если нет, значит, умрешь как в 2020-м, да? То есть, я хочу понять, то есть наше долголетие начинается ровно в 2030-м,
1: да? А если не доживешь, то нафиг надо, потому что ты портишь статистику. Давай до 36-го постарайся как бы крякнуть.
0: А как?
1: Нет, чтобы в 36-м не крякнуть, как бы, да?
0: Нет, мне просто не нравится идея, что долголетие начинается только с 2030-го. А пораньше никак? Хотя бы там, не знаю, с 2028-го, нет?
1: Ну, то есть через два года.
0: Никак дальше не получается, да?
1: Ну, как бы, ну.
0: Так. Откуда эта цифра 2036 и 2030? Откуда это знает Онищенко? Как он сделал такой прогноз? По звездам? Он же вроде не пьет. Значит, не по коньячным звездам. Значит, как-то еще. Ну,
1: смотрите, он же академик. Возможно, как бы академиками у нас назначают тех, кто обладает какими-то высшими, тайными, недоступными нам обычным людям, да, людишкам, я бы сказал, знаниями. То есть, да, возможно, даже самые умные академики получают звание академика. Дядя Онищенко. И вот он с нами делится.
0: А может быть, просто, знаете, разложил академический пасьянс.
1: Академическое таро.
0: Таро, это хорошо.
1: Ну, действительно, реально, главный вопрос. Вот сейчас, как бы, заветная цифра 65, да, для мужчин, как бы, да, вот пенсионный возраст, имею в виду. Когда мы будем жить до 150, до скольки, сколько нас будут на пенсию отпускать?
0: 48. А иначе как вы будете работать круглосуточно? Даже безостановочно.
1: Недели.
0: Конечно. Разумеется, пенсионные будут, надо будет так сдвинуть, так нормально.
1: Не, ну,
0: какой смысл тогда во всем этом? Ну и вопрос. Вот смотрите, вот уже замаячило не просто на горизонте, а из уст, пускай и бывшего, но российского чиновника.
1: И действующего академика.
0: И действующего академика, то есть Онищенко. 150 лет в перспективе. И вопрос, не пора ли нам уже подумать всерьез о наших 150 годах? Не пора ли нам уже построить на это какие-то планы? А вдруг действительно дотянем до 2036-го, а там понеслась?
1: Да, как по маслу, как по вазелину это все пойдет.
0: И вот вопрос, во-первых, давайте уже всерьез, без этого всего. Вот если будем жить до 150 лет, какие планы ты строишь на это? Давай уже сейчас, давай без этого инфантилизма, давайте строить планы на будущее, на 150 лет.
1: Чем будешь заниматься, чем не будешь заниматься?
0: Ну, а главное, минусы и плюсы того, что ты доживаешь до 150 лет.
1: Плюсы, понятно, но все хотят жить дольше,
0: ну, да? Да,
1: да.
0: А ведь есть, наверное, какие-то минусы, да, туда-сюда,
1: которые,
0: да?
1: Которые могут подкрасться.
0: Поэтому очень важно, пора задумываться о наших 150 годах прямо сейчас. Прямо сейчас. Пиши плюсы, минусы. Какие планы у тебя на 148 лет? И все это обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. По его словам, белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы, а древние славяне якобы появились именно с территории современной Белоруссии. Лукашенко добавил, что часто повторяет эту фразу россиянам, хотя некоторые на нее обижаются.
2: Обижается, но он все равно повторяет, да?
3: А зачем он это делает? Ну, тролль он какой-то, что ли?
2: А почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Он же все-таки президент Белоруссии. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, да? Ему бы, конечно, за такое наваляли. Особенно, если там ночью где-нибудь под Череповцом. Да. Да? Я там, да, даже повторять не буду.
3: Ну, сказал бы один разочек, сказал бы это белорусам, как бы. Ему бы не заметили. Ну, зачем нет, часто нет. Повторять это? Причем зная, что некоторые обижаются.
2: Именно потому что, а что? Ну, а что такого-то? А белорусы, значит, это русские со знаком качества. А, ну, вот, то есть, я правильно понимаю, что вот все тот же Тима Белорусских, это шаман со знаком качества,
3: а вот тут нет. Все мы знаем, как бы, прекрасный творческий жизненный путь шамана, да, мы за ним следим очень увлеченно. И знаем, как никуда не деться, просто вынужден. Творческий путь Тима Белорусских. У него были проблемы с запрещенными веществами.
2: У кого?
3: У Тима Белорусских. Не у шамана же, в конце концов.
2: Подождите, а...
3: Какой же это знак качества? Нет, нет, он искупил там, два года ему дали, там условки, по-моему.
2: Да, серьезно?
3: Да, серьезно, серьезно. В Беларуси
2: причем. А за эти два года знак качества не приобрел?
3: Я бы у него отобрал титул белорусских, потому что это псевдоним.
2: А как, просто... Тим.
3: Ну как ты там как-то фамилия?
2: А какое? Нет, подожди, это важно. Если не белорусских, то каких?
3: Ну каких-то таких вот этих вот запрещенских.
2: Ну хорошо, ладно, с белорусским, может, дурацкий пример. Кто там есть? По-моему, такой, знаете, этот белорус есть такой певец Дмитрий Колдун.
3: Да, конечно, есть такой.
2: Это белорусский же, да?
3: А он прекрасный человек.
2: То есть вот Дмитрий Колдун, он качественнее Киркорова. А хотя нет, он же болгарин, да?
3: Киркоров, румын, был, да? Киркоров болгарин, да, и хотя Киркоров был его как бы инструктором и продюсером на всяких...
2: Кто качественнее? Меня интересует только один вопрос. Кто кого перешибет качеством?
3: Ну, тут нужно разбираться, может быть, кого-то поставить побороться. Ну, то есть, в буквальном смысле. Взять белорусов, взять россиянина, пускай борются.
2: А в каком смысле? Кто кого заборет?
3: Кто кого заборет? Ну, а как?
2: Интересно. Зачем? Уже говоришь, что качественнее. Лукашенко говорит, что... что белорус... Как он сказал? Белорусы качественнее?
3: Русские со знаком качества.
2: А, русские со знаком качества. Слушайте, ну, тут, конечно, у меня вопрос. Что этим хочешь сказать? То есть, президент Лукашенко хочет сказать, что он качественнее... Путина.
3: А вот тут нет. И знаете, возможно, не такое это какое громкое заявление. Смотрите, знак качества. Он не сказал, что напрямую лучше, да, русских. Просто русские это знаком качества. Знак качества же, как бы, чтобы его получить, чтобы на тебя его поставили, да, неважно куда. Надо, чтобы тебя протестили, проверили. И, возможно, белорусы всех протестили и проверили, дали знак качества. А нас просто не тестили. Может, мы тоже получили бы знак качества, понимаете? В России вас кто-то тестил.
2: Вы хотите, чтобы вас протестили? Ну, сам Лукашенко?
3: Нет, если в хорошем смысле,
2: а вот то... я не знаю. Но на самом деле как? Он сказал, что протестили. Потому что он сказал, цитата, белорусская нация там, да, выбрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне появились именно с территории современной Беларуси. Это откуда? Из Бобруйска? Или прямо из Минска, с Ленинского проспекта? Откуда вышли?
3: Откуда угодно, кроме города Гомель.
2: Это 100%! И нация выбрала себе... Значит, белорусская нация выбрала себе культуру и традиции народов Востока. А действительно у белорусов есть что-то такое турецкое, да, не замечали? Да, такое немножко что-то такое корейское даже, да?
3: Ну, как бы, не знаю.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Ну, он, видимо, имел в виду, что мы восточнее Белоруссии.
2: В смысле, мы россияне?
3: Мы россияне, да. Оно, так-таки оно и есть.
2: А вот скажите, ну как сказать? Просто дело в том, что вот мы, например, с вами, Кремов, живем в 200 километрах от Финляндии, в Санкт-Петербурге. Это насколько восток?
3: А вот в таких категориях Александр Григорьевич не выступал. Это категория север и юг, а он запад-восток.
2: Вот, значит, а мы кто? Мы северяне.
3: Мы южане.
2: А южане, конечно.
0: Крем-хруст-шоу.

Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде. Рекорд Релиз.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Индии предложили ввести дегустацию коровьей мочи. Власти хотят таким образом бороться с подделками. Перекупы, как сообщается, покупают у фермеров настоящую коровью мочу, разбавляют ее мочой других животных и продают как оригинальный продукт. Для контроля качества предложили создать специальную организацию из людей, которые с детства употребляют коровью мочу. Они должны будут дегустировать каждую партию, подтверждать ее подлинность и только после этого разрешать продажу.
2: Что? Власти хотят бороться с подделками мочи?
3: Назрела ситуация в Индии, как бы критическая уже.
2: А что, ребята, мне страшно это произнести. А что, уже и мочу бодяжит? Господи, куда катится этот мир? То есть уже и моче доверять нельзя? Слушайте, вот раньше, да, вот я... Вот действительно, раньше было лучше, это без всякой иронии. Раньше наступил в подъезде в мочу, и ты всегда знал, что это настоящее. Хотя точно знал, что чья угодно, только не коровья. Там Санина, Сереги, ну в крайнем случае Сереги Коровьева, но точно не коровы. А теперь, значит, лежит лужа мочи, и это может быть фейк, что ли?
3: Смотрите, давайте как бы все смотреть с точки зрения Индии. Если у них покупают коровью мочу, подделывают коровью мочу, есть какие-то перекупы коровьей мочи. Потом бензин перекупают, да, вот
2: это. А там бодяжат,
3: да, там, то там, как бы, просто так лужа коровьей мочи не может быть, как бы, на улице.
2: Нет,
3: ее сразу собирают, как бы.
2: Поэтому... Подделка. Да, у меня такой вопрос: а подделка-то хоть мочи хорошая, не китайская? Ну, типа хотя бы корейская там или вьетнамская?
3: Нет, нет? Ну, местная индийская, ну как бы из других животных. Или людей.
2: А людей? Это подделка.
3: Это перекупы, да, они сами.
2: Разбавляют мочой других животных и продают как оригинальный продукт. А каких животных-то? Мочой страусов? Кенгуру?
3: Там нет в Индии ни страусов, ни кенгуру. Слоны! О, слонов! Знаете, сколько мочи?
2: А это выгоднее, чем... То есть разбавить коровью мочу, мочой слона, это выгоднее, чем просто коровья моча?
3: Ну, разумеется, потому что слоновья моча, она нафиг там в Индии никому не нужна. Слоны нужны, моча нет. А коровья моча нужна.
2: Подождите, это такой вот вопрос насчет забодяжить. А вот, скажем, а если коровью мочу забодяжить мочой быка? Это подделка или коктейль?
3: Это нужно уже к тем экспертам обращаться, которые вот с детства, как сказано, потребляют коровью мочу. Да, не разбираются.
2: Для контроля, значит, предложили создать специальную организацию людей, которые с детства... А кто эти люди, которые с детства употребляют коровью мочу? Это какие-то блогеры, индусы или певцы? Кто это?
3: Ну, какие-то нет.
2: Кто эти мочепивцы?
3: Нет, ну, действительно, там такая ценность и дефицит, как бы, да, даже настолько, что ее, как бы, подделывают, это уже косвенно подтверждает, что это ценная штука.
2: Ну, конечно,
3: да. Ценный,
2: да,
3: ресурс. Значит, это какая-то высшая каста. Имеет доступ к коровьей мочи.
2: Неприкасаемые эти нижние, да. Ну, хорошо, ладно. И тогда вот вопрос прям прямой вам.
3: Как индусу в душе, давайте.
2: Как индус индусу. А зачем пить коровью мочу? Потому что, знаете, вот меня, например, с детства как бы вот так вот приучили, наверное, неправильно, что у коровы там нужно пить только из одного места, из сиси, ну, то есть молоко. Из писи сказали ничего у коровы не пить. А это, оказывается, полезно пить у коровы из писи?
3: А мы не знаем, а тут про пользу не всего сказано. Может, для красоты, может быть, там для удачи,
2: чего?
3: Для счастья фарту, как бы, да?
2: То есть отмочить, что там, лучше цвет лица, там, да, или лучше цвет мочи?
3: Вы знаете, это как с золотом, сейчас вам объясню. В принципе, все люди когда-то давно, как говорится, на берегу договорились, что золото это дофига ценно, да? То есть очень ценно.
2: Ну, да,
3: то есть, в принципе,
2: договор,
3: да, в принципе, это условный договор.
2: Абсолютно,
3: вот, представляешь, да, как бы, там, бриллианты, да, вот тоже, как бы, так-то, в принципе, только стеклорицы с ним нужны, да? Хотя бы сейчас другие, более технологичные. И вот, видимо, индусы когда-то давно уже договорились, что коровья моча – это тема. Это тема, братаны.
2: Возможно, это даже может, даже очень. И они, значит, сейчас будут нанимать тех, кто будет ее дегустировать, каждую партию. А вот скажите, дегустировать мочу – это вот как? Это вот через соломинку, как коктейль, или залпом, как водку?
3: Знаете, как вот такие сана-сомелье такие будут. Вот, ну, болтал в бокале там.
2: А это, слушайте, а это не те вот индусы, дегустаторы, которых к нам сюда на работу?
3: Нет, завезли. Конечно. Это ценные специалисты. Их к нам не отпустят. Зачем? Как бы они там как сыр в масле будут.
2: Я надеюсь. Потому что даже если у нас хоть один такой специалист затесался, который пьет мочу, главное не делать этого в тюрьме, если посадят. Потому что у нас дегустаторы мочи в тюрьме могут не понять. Не очень любят.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Минтранс хочет собирать данные о поездках россиян почти в реальном времени. Авиакомпании, РЖД и другие перевозчики могут обязать передавать информацию о каждом билете в единую госбазу. Данные должны поступать в течение 15 минут для самолетов и поездов и 30 минут для автобусов, морского и речного транспорта. В систему могут попасть покупки и возвраты билетов, посадка и высадка, маршруты, телефоны, имейл, логины и данные банковских карт. Хранить информацию планируют 7 лет, доступ к ней получат МВД, ФСБ и Минтранс.
2: Чего? Минтранс хочет собирать наши данные о поездках? Вы знаете, я до этой новости думал, что наши данные не будет собирать хотя бы Минтранс. Все? Эти времена прошли?
3: Ну, кстати, вот тут тоже очень странно, я как-то совершенно в растерянности, я огорошен и ошарашен. А что, сейчас они не собирают наши данные? В билете все там имя, фамилия, отчество, номер паспорта.
2: Значит, не только эти данные.
3: Дата рождения.
2: Что-то там не хватает.
3: При покупке любого билета вне черты своего города, то есть междугородняя, когда начинается какая-то суета, там все данные собираются.
2: Значит, какого-то не хватает пунктика.
3: Может, самого главного?
2: Может, самого главного, конечно. Потому что, вот да, а зачем, в принципе, что не хватает? И зачем им знать, в принципе, куда поехали и куда не поехали? А еще там было сказано «в реальном времени». Кстати, зачем в реальном времени? То есть, я не очень понял. То есть, нет, это, конечно, лестно, что Минтранс будет знать, куда я еду, там, туда или сюда. И что я проезжаю, там, станцию или, скажем, дуб, или там надпись «Коля дебил». И, конечно, столько внимания повышает мою самооценку. Потому что, я вам скажу больше, даже бабушка так обо мне не заботилась. Она не просила передавать информацию о каждом билете. Но, как бы, зачем это вам? Нет, ну, понятно, что для обеспечения безопасности.
3: Нет, подождите, какое обеспечение безопасности? А что, сейчас не так? Минтранс, что не знаешь, что у меня поезд, там, не знаю, там, в Дебуны в 7:15 утра во вторник, как бы, я такой-то, еду туда, как бы, это что, нереальное время? Они даже заранее знают, что это моё.
2: Может быть, под реальным временем еще имеется в виду, что вы видите в окно, например. Потому что, там уже было сказано, секунду, там было сказано не только для, там, что самолеты, там, речной транспорт, поезда, но даже для автобусов. То есть важно даже знать, куда я еду на автобусе. И, может быть, что вижу в окошке, это тоже важно.
3: Ну да, но тут, в общем-то, не так все как бы строго. Автобусы имеются междугородние, не внутренние, не городские, не автобусы, слава, трамваи.
2: А что, так неинтересно, куда я еду на автобусе?
3: А как ты слышишь? Вот я сегодня ехал в трамвае. Как меня? Фиг отсюда.
2: А вот она, кстати...
3: За проезд не заплатил.
2: Нет, подождите, вот контролеры... Нет, вообще, как бы, никому не интересно. Мне даже теперь обидно. Потому что я вот не очень понимаю, что дает информация вот о каждом нашем билете полностью. Ну, конечно, кроме возможности творчески так с огоньком потратить деньги из бюджета. Все это. И при этом через 7 лет, до 7 лет будет храниться информация. То есть кому-то может быть реально интересно, на каком автобусе я ехал через 7 лет, да? Целых 7 лет.
3: Или морском транспорте, на пароходике на каком.
2: Нет, это мне важно знать, потому что, значит, это я такой интересный. Ну, мне обидно, что потом, после 7 лет, что все, я Минтрансу уже больше не нужен.
3: Ну, это такая срок забвения, понимаете? До 7 лет я прекрасно понимаю, действительно, времена сейчас непростые. Вот сегодня вы проехались, да, а через 6 лет стали каким-то мутным, нехорошим человеком, да? В чем-то замеченным таком, да? И тут Минтранс поднимает историю ваших поездок и видит, что, ба, так вы же ездили в Кинешму.
2: Сереге.
3: И начинает разматывать клубочек.
2: Правильно, ну почему? Это да, но почему через 7 лет я ему уже не нужен, Минтрансу? У меня такой вопрос. И что, даже Минсельхозу я не интересен?
3: Ну хоть... Как ландшафт интересный, как бы, да?
2: Да, поле. Хоть мин природы мной как-то заинтересуется, нет?
3: Так, как грибом.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Готовьтесь, внимание, ваш выход, мотор, пошли! Это я вам, дорогие наши пишущие радиослушатели. Пора, чё вы там трётесь? Вперед на аванс-сцену, да вы уже здесь, вы понаписали кучу всего, кое-что из этой кучи мы, как обычно, в этом месте нашей программы читаем в эфир. Народные новости мы это называем между собой, чё там?
1: Но тут академик Геннадий Онищенко, а этот человек слов на ветер, как мы знаем, не бросает, заявил, что в перспективе, надеюсь, в ближайшей, мы это, конечно, россияне, он не может говорить за весь мир, будем жить до 150 лет. И мы спросили тебя, а вот если бы ты бы жил до 150 лет и знал бы об этом заранее, то есть, как бы, ну вот еще в юности знал бы свои, что я доживу точняк до 150, а то до 153 даже, может быть. Как бы ты распределил свою жизнь? Чем бы ты занимался? Вот какие-то... Ну, разумеется, понятно, что плюсы в долгой жизни есть. Просто тупо долго живешь, да? Ну, это хорошо же всегда.
0: Долго живешь, долго ешь, долго пьешь, долго это...
1: Сладко спишь там,
0: да? Да, конечно. Все долго, но, безусловно, есть минус.
1: Какие-то минусы должны быть, конечно. Потому что, как и во всем, ничего идеального не будет. И вот, собственно, пока люди рассматривают только плюсы. Так, вот, например... Главный плюс очевидный. Можно где хочешь. Никто ничего против тебя не скажет. И курить можно будет везде, даже в театре и кино. У пожилых свои привилегии.
0: Не очень понял. Плюс того, что ты доживаешь до 150 лет, это то, что можешь везде...
1: Да, как? Можно ходить голым, знаете, это не спроса
0: нет. Я очень понимаю. А при вот нынешнем стандарте, когда человек живет там, ну, в 8-70, в 60 это не привилегия?
1: Рано, нет.
0: А когда привилегия вот начинается?
1: 78 еще можно, как бы, да.
0: Нет, наоборот, на мой взгляд, это минус. Потому что тебе еще дожить надо до 100. Так вот ты уже в 70 можешь это делать, как пожилой. Потому что ты уже пожилой в 70 сейчас, по этим меркам. А в 150 он хочет что, какать везде, да?
1: Да, везде.
0: Так когда 150 это... А что, действительно, так людям нашим нужно вот это, да?
1: Вот как бы, ну, свобода.
0: Это свобода. Вот это очень важно, потому что наш человек... Для русского человека всегда самая главная свобода, это не политическая, это бытовая.
1: Конечно,
0: вот нас,
1: конечно.
0: Нам главное, чтобы в быту давали побольше свобод.
1: Да.
0: И вот нас, почему нас это всегда это...
1: Когда мы пошли, свернули не туда, вот как бы... Где, раньше же, помните, давным-давно, можно было где угодно, там, в пещере у себя, за пещерой,
0: конечно,
1: там, да?
0: А сейчас
1: да.
0: Где-то, почему?
1: Рядом
0: почему
1: мамой,
0: я не могу, как человек, вот-вот? Хотя, пройдите, дайте сейчас секунду. Ну вот, ладно.
1: Так, а вот есть вопросы, появились у людей такие скептические. Если жить до 150 лет, это на какой же срок будут давать ипотеку? И главное, сколько ее придется проплатить?
0: Ну, тогда такой же, как и сейчас. По-моему, ее сейчас до 150 иногда отдают, уже там, на внуков. Не, ипотека будет такая же, как раз. Как раз, наоборот, в этом смысле вот 150 догонит ипотеку. И как раз ипотека будет, ну, как, она будет просто, ну, актуальна.
1: Нет, хотя... да, ну, логично, что если возраст жизни увеличился, то как бы срок ипотеки тоже может увеличиться.
0: До 300? Ну, нет, ну, а ипотека, понимаете, такая штука, ипотека равна жизнь. У нас, знаете, я почитаю. Ага, так, ну... Сейчас. Слушайте, вот вы знаете, вот пишет некто Суперлев. Это наш постоянный. И вы знаете, чувак, вот у меня. Вот он пишет следующее: а вы видели приколюху? Типа рядом с Трампом стоит девушка, и когда он засыпает, она жмет кнопку и его бьет током, и он снова ровно садится. Ор же вообще. Дорогой мой, вот такое сообщение, ну, не знаю, было бы еще простительно какому-нибудь там, не знаю, другому слушателю, Семену Непомнящему, например. Но тебе, постояннику, мы обсуждали эту новость, когда?
1: Да, кстати, ну, нет. Пару дней назад обсуждали.
0: Где он бы? Ты где был? Чувак?
1: Да, это косяк. Лев,
0: это косяк,
1: реально. Ну, хотя, знаете, возможно, все как бы... Это наш косяк, а не да. Возможно, он написал это нам 2 недели назад. Сейчас она только что выскочила, как черт из табакерки.
0: Ну, в любом случае...
1: У нас бывают такие закидоны у нашего мессенджера.
0: Не закидоны, это новая норма. Вы знаете, но он в любом случае реабилитировался, этот Лев, потому что он написал другое сообщение. Это уже другое дело. Вот он пишет по теме как раз. Он пишет, я против. Так. Ну, видимо, жить до 150 лет.
1: Офигеть.
0: И у него есть резонный аргумент. Наверняка колбаса уже работать не будет. А тогда зачем все это?
1: Все, а что
0: мне,
1: это?
0: Ну все, мне 65 норм будет пожить. Ну, чувак, что еще колбаса работает? Колбаса вообще не должна работать. Работать должен колбасный завод. Почему ты это называешь? Мне не нравится уже само по себе это вот метафора, это сравнение.
1: Кулинарные какие-то, гастрономические, это не в тему.
0: Колбаса.
1: Да.
0: Что за колбаса? Как это? Не колбаса, а это как? Это, да когда работает.
1: Угодно.
0: Когда она работает, это что? Когда...
1: Что угодно.
0: Ну это...
1: Ну, я этих слов просто по радио говорить не могу.
0: Каких? Ну, кулинарные тоже?
1: Да. Карательные кулинарии. Так, ну вот есть такие более приземленные планы. И, кстати, опровергающие версию Льва. Гипер Игнасио пишет. Здорово. Пока буду молод и привлекателен, лет до 120, буду тёлочек топтать. А потом драть...
0: До 150?
1: Нет, до 120.
0: А вы когда-то 120 топчешь тёлочек, это разве хорошо?
1: Ну, слушайте, ну я не знаю, ну хорошо.
0: Нет, просто, ну представьте, вот тёлочка, и ее топчет 120-летний
1: молодой. Ну а тёлочке 115, да?
0: А, ну тогда...
1: Это новые нормы, понимаете,
0: да,
1: сдвигаются как бы рамки.
0: А топтать ее уже чем? Ведь потому что, смотрите, ведь на самом деле, смотрите, вот тут другой человек задает, Костя, задает вопрос. Он пишет, интересно, а Онищенко не сказал, как будет человек выглядеть и чувствовать себя в возрасте 150 лет? Если после 30 ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты сдох. Ну, во-первых, если после 30 лет ты проснулся, у тебя ничего не болит, ты просто не пьешь.
1: Это норма, как бы.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, что значит выглядеть, чувствовать себя в возрасте 150? Ну, так он, конечно, не сказал, потому что Онищенко ему еще не 150, ему еще там сколько, 147, да?
1: У него, ну, поменьше.
0: Откуда ему знать? Да, ему он еще не знает. Ну, а как, кстати, вот как вы думаете, как человек будет себя чувствовать в 150?
1: Ну, если ты живешь за 50, то сдвигаются и рамки, как бы, твоего здоровья, то есть больше, как бы, там, потенциал здоровья, видимо. Ну, нормально, ну, до 130 будешь огурцом бегать, как бы там, что, там, ну там уже потом начнутся, да, всякие болячки, ревматизм, вот как
0: вот это
1: пример, да.
0: А вот это.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пара москвичей попала в больницу после секса с лубрикантом с экстрактом чили. 44-летний мужчина и его 32-летняя жена использовали согревающую смазку, которую заказали на зарубежном маркетплейсе. Мужчина рассчитывал улучшить эректильную функцию. После секса у супругов появилась сильная боль и выраженный отек половых органов, а состояние обоих потребовало медицинской помощи. Врачи объяснили реакцию воздействием капсаицина, а ситуацию усугубило то, что лубрикант оказался просроченным.
2: Это что значит, что чили протух, что ли? Ну, послушайте, оно похоже наоборот. Чили был очень даже свежий, да, если он жёг так нормально.
3: Потому что просроченный – это выдохшийся в случае с перцем. Это такое же по лайту там, знаешь, намазал, ничего не заметил, там пролетело как со свистом.
2: Так, да? Да, ну, да, да. А тут, да, тут прям такая ситуация. Значит, был чили, это был свежак. После секса с лубрикантом, с экстрактом чили. Вы знаете, вот век живи, век учись. А что, вот реально такое есть? Лубрикант с экстрактом чили? И тут у меня, знаете, у меня законный вопрос. А бывает лубрикант с экстрактом шаверм? Или с экстрактом пельмени? Или огурца? Или, вы знаете, как они называются? Нагири?
3: Нагиев? С экстрактом Нагиева?
2: И так, а такое бывает? С каким еще экстрактом бывает?
3: Вот реально странно, потому что есть там всякие там клубничные, там ментоловые, там какие-то... А тут чили.
2: А чем им американцы с экстрактом чили?
3: Так, это пыточный инструмент.
2: Абсолютно. А почему бы тогда просто сразу в себя не засунуть чили? И, кстати, чили в половом органе получится буррито. Нафиг экстракта, тем более он просроченный. А чили-то свежий, только из магазина, не химия. Там
3: ну да, и кстати, вот что за люди? Ну неужели его жизнь не учит? Неужели у него ни разу не было в жизни такого случая, что хавал голый хот-дог и капнул острым соусом на писю? Ну всех же такое было, да? Всех же?
2: Ну,
3: начало жечься, начало.
2: А я могу пропустить ответ? И тогда останетесь вы только с вопросом.
3: Ну вот, и как бы, ну тогда можно было понять, как-то связать причинно-следственные связи какие-то, что острый перец на слизи. Жжется. Да просто даже хабы хорошо не капал на писюн, ну не у всех, ладно там, да. Просто когда ешь острое, через слизистую во рту жжется, а потом, а порой даже и на выходе жжется, знаете, на следующий день.
2: На выходе?
3: Ну, когда вот выходит острое буррито там у
2: тебя. Сзади?
3: Да, конечно, конечно. Да.
2: Ну, тут есть о чем подумать. Ну, а вы мне объясните другое. Значит, мужик и его там жена, как было сказано, использовали согревающую смазку. Вот, пожалуйста, объясните мне. Я, потому что, ну, мягко говоря, не специалист в этих кулинарно-половых делах, да? И также по приготовлению чили я тоже не очень. Скажите мне, пожалуйста, а зачем им согревающая смазка? Им что, холодно было? Но если было холодно, почему бы просто, не знаю, ну, обогреватель не включить там? Или, если это или печку растопить? Или, в конце концов, чайку с медом попить?
3: Да, или ложку опустить в чаек с медом горячий. Ложка нагреется, и туда ложкой.
2: Куда?
3: Ну, хлопнуть ложкой.
2: Чего они так странно греются? Мне бабушка говорила, хочешь согреть его?
3: Не, ну есть такие согревающие мази, там, со змеиным ядом для суставов. Знаете,
2: как? Суставы? Вот, да. Но это же не сустав.
3: Нет, там сустав.
2: Это состав,
3: нет.
2: Я называю. Ну, в моем случае, большой смысл. Зачем они так греются? Может, уже отопление пора в Москве включать? Холодно?
3: Да, кстати, можешь сесть на батарею, там нормально. Прогреться.
2: Нам до Москвы, конечно, еще далеко. Это же в Москве было. Потому что Москву, как они пели, Невас Слип, а не Слипс. И то есть это мексиканские какие-то тренды, да? Лубрикант с чили.
3: Слушай, тайские. Ну, там тоже очень острую еду.
2: Ну, не, ну, скорее больше это вот чисто ассоциируется с мексиканским блюдом. А вот, слушайте, а бывает лубрикант не с чили? А бывает лубрикант сомбреро?
3: Да, что сомбреро — большая шляпа.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Трамп призвал Конгресс США отменить перевод часов с летнего на зимнее время. С таким предложением президент выступил в True Social, призвав конгрессменов проголосовать за соответствующий законопроект.
1: Неожиданно. А что бы это значило? Что задумал Трамп? То есть, я так понимаю, что значит, Трамп победил Иран, и теперь он хочет победить время, да?
2: Да. Да, есть правда, вопросики к тому, что вот почему обычно такие же вещи делаются прямо в Конгрессе. А почему он в своей социальной сети?
1: Он все там делает.
2: Я знаю, но как-то вот совсем не. Как-то вот снижается градус, как бы уважение.
1: Пока он хотел, может быть, проверить эту идею.
2: Прощупать, возможно.
1: Прощупать время. Ну и главное, для нас всех вопрос: а чем это чревато для мира и для всех нас? Или ничем, просто он хочет стать таким скромным властелином времени? Или
2: да,
1: что?
2: Да, а возможно, знаете, просто чисто для себя, потому что, может быть, какой-то надо гемор, суета, перенос времени. Помните, мы просыпали все, всей страной просыпали, когда время переводили на летнее.
1: Да, но да? Это мы здесь.
2: Да, да. Я помню, зимой там в школу приперся на час раньше, как дебил, блин.
1: Но я думаю, что что-то здесь не то. Это все так. Но Трамп, он как великий подражатель. И вот, слушайте, и здесь вот, знаете, у меня есть серьезное подозрение. Не просто подозрение, а просто других-то версии нет. А не подражает ли он нашему Дмитрию Медведеву, который, помните, во время своего первого и последнего единственного срока, я не помню, в 10-м, там, в 11-м году, да, вот, по сути, одно из первых его таких больших, да, он отменил как раз возврат на зимнее время, да, и, то есть, и оказывается... Что Трамп, оказывается, кумир Медведева? А так не скажешь, помните?
2: Нет, тут... Медведев кумир Трампа.
1: Почему?
2: Ну, в смысле, если он подражает, если Трамп подражает Медведеву, то...
1: Да, конечно, кумир Трамп, безусловно. То есть, он же тут недавно его, помните, там, когда он там говорил, что там Медведев, типа, failed президент,
2: а
1: там, провалившийся,
2: да? Нет, я не
1: вижу. Я уж говорю, что там следи за словами. А может быть, сначала критиковал, а потом присмотрелся к его достижениям. И, может быть, даже перечитал Медведева. И увидел, что совсем все не так просто. Что он отменил зимнее время. Ну, потом, правда, обратно вернули. Все, как есть. Но, правда, Медведев еще говорил... Помните, свобода лучше, чем не свобода. Но это для Трампа уже, наверное, слишком.
2: Да, нет, ну, хотя нужно идти до конца. Нужно Трампу... Дональду. Дональджу. Что-то за это вспоминался, как сам Трамп.
1: А если нет?
2: Ну, а если нет, тогда ну... А, точно, Дональд, проверочное слово.
1: Доня, конечно.
2: Проверочное слово. Вот. Нужно Трампу американскую полицию переименовать в милицию. Ну, как бы, ну просто как пойти переименование названий, да?
1: Конечно.
2: Потому что Медведев воспринимал милицию в полицию, а там уже полиция изначально.
1: А наоборот пойти.
2: Да.
1: Но и сейчас смотрите, если он хочет, ну, вот сейчас вот хочет вернуться к зимнему времени, как у нас это сделал Медведев, да, и ему надо бы еще, вот у меня такой есть серьезный совет Трампу. Ему надо пересмотреть, или посмотреть впервые скорее, наш фильм старый советский «Бриллиантовая рука», комедия.
2: Потому что время было.
1: Конечно. А что, вы не помните песню, которую Миронов исполнил? Не Миронов этот, а Миронов тот. Там весь покрыт. Там вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить. А почему бы? Трампу не отменить понедельники? Да, и после этого, да, и, вот, смотрите, сначала он время, да, потом отменить понедельник, он вошел бы в историю как первый президент, победивший понедельник!
2: Знаете, есть такое твердое, устоявшееся ощущение, что Трамп давно отменил не только понедельники, но и все остальные дни, кроме пятницы, причем пятницы вечер. Знаете, когда вот...
1: Вы видите, что его сейчас будет засыпать, да.
2: Нет, не только, судя по...
1: Но пока это только для Трампа, хотя это, наверное, достаточно пока.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Подарок учителю к 1 сентября не должен стоить больше 3000 рублей. Такое ограничение предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, заявили в Госдуме. Норма касается подарков, которые преподносят педагогам в связи с их должностью и призвана защищать как учителей, так и родителей. Более дорогой подарок уже не считается обычным и в некоторых случаях может стать поводом для разбирательства.
2: А каким он считается? Необычным? То есть подарок не за 3000, а за 300, это уже какой подарок? Волшебный?
3: Ну, подарок, которому вопросики, знаете, могут возникнуть у компетентных органов.
2: Ну, подождите, ну вот если, например, подарить учителю сейчас вот самый ценный вот такой сегодня для нас подарок, а именно бак бензина. Он как раз примерно там, ну, плюс-минус бак, там как раз 3000 и будет. А если, например, у учительницы бак, скажем, большой, на 3150, то будет разбирательство?
3: Будет разбирательство, а с физруком проще. Физрук на мопеде, у него бак маленький.
2: А если на электровелосипеде, то тут вообще ни о чем
3: говорить. Ну, это уже трудовик.
2: Нет, ну это, который сам его сделал. Объясните мне, подарок учителю к 1 сентября не должен стоить больше 3000 рублей. Объясните мне другое. А вот что это вообще у нас за традиция такая, дарить подарки учителям? И особенно на 1 сентября. Почему их вообще нужно дарить на 1 сентября? День учителя у нас в России 5 октября, насколько я
3: помню. Странный день такой, 5 октября.
2: Нет, что это? Нет, или это, ну не важно, они авансом дарят. Почему, объясните мне, вообще нужно что-то дарить на начало учебного года? Вот в этих Европах ваших, там, ну понятно, что у них там нет общего 1 сентября, по-разному там ходят в школы, да, но там, если есть традиция что-то дарить, то только на окончание учебного года. Там шоколадку подарят за то, что типа учила весь год, как бы, и все. А у нас в начале, в 1 сентября, это выглядит не как подарок, это выглядит, как, знаете, как план охраннику автостоянки, знаете, чтобы присмотри за моим авто, пожалуйста, получше, да?
3: Двойки не ставь. Год впереди учебный, длинный, как бы, да, то есть как мы начнем его, на какой ноте, оптимистичный или пессимистичный, так она и пойдет.
2: Вот так зачем дарить что-то на 1 сентября? Это, ну, традиция по определению коррупционная. И надо эту традицию, конечно, ее надо отменять. И если уж дарить что, ну, если уж вы очень хотите, давайте изменим традицию. Хотите что-то подарить, ну, не на 1 сентября, а, скажем, на 1 июля, ну, то есть на каникулах. Да, вот на каникулах, например, встретиться с учителем, не знаю, в бане и подарить ему мыло. Если очень хочется, можно еще учителя помыть, протереть.
3: А тут еще физрук подъехал на мопеде, и тут все завертелось. Такая катавасия.
2: Ну, это, согласитесь, это другое.
3: Да. Прекрасное начало лета.
2: Да, ну не 1 сентября. Промыть всех, хорошо, протереть, простучать, без всяких этих подарков.
3: Простучать? Что это за...
2: Ну, простучать. Меня просто один раз в бане простучали.
3: Простучали? А чем? Что за колотушка была?
2: Чудо-колотушка! Крем-хруст.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой открытый костюм с асимметричными бретелями и глубоким вырезом, с бахромой. Собрался уходить, ну куда, господин Кремов? 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Павел пишет нам. Здравствуйте, товарищи. Уважаемые Крем и Хруст, поздно включил радио, а тут такое... Пропустил, что все жить стали до 150 лет. Да, Павел, все стали жить до 150 лет. И мы как раз таки обсуждаем планы на это. Плюсы, минусы этого всего.
0: Я даже тоже это пропустил. Тут прям такое, да? Стали жить до 150 лет?
1: Вот есть у другого нашего слушателя Дмитрия возникают вопросики. Добрый вечер, уважаемый Кремов и Хрусталев. Ну что сказать, про возрастные изменения после 50 даже скортиться уже не хочется. А Нищенко, наверное, про какие-то таблетки. Ну, в смысле, говорил, что 150 лет.
0: Про таблетки в 150 или для 150?
1: Для 150. И в 150.
0: Нет, ну а без таблеток тут вообще, извините, ну как? Не, ну послушайте, вы даже сейчас, наверное, какие-то таблетки иногда
2: принимаете. Ну, это витамины.
0: Это витамины какие, что ли? Это А, Б, что?
2: Да, да.
0: Разве есть такие витамины?
1: Желейные мишки витаминные, знаете, для детей от 5 лет.
0: А это из Мишкиного этого кала, что ли? Конечно же будут таблетки. Разумеется, в 150 лет. Причем таблетки такие уже, как на 150,
1: а
0: да?
1: Нет, я там чисто вот на настоечках, на травках, то есть, ну, вот таких.
0: На травках?
1: Ну, то есть народная медицина.
0: А, это да.
1: Хорошим словом.
0: Так, слушайте, ну вот. А слушайте, очень много голосовых. Дайте я послушаю, какой мы сейчас. А вот видите, есть человек такой с ником Саша Рекорд. Причем у него на логотипе логотип рекорд. В смысле, на аватарке логотип рекорда.
1: Но это же я.
0: А, кстати, а это вы?
1: Ну, не знаю, мне, в принципе, теоретически...
0: А вы разве Саша Рекорд?
1: Ну, как бы, можем это называть. Ну, технически, да.
0: Давайте послушаем.
1: Андрей Рекорд.
0: Нет, такого нет. Значит, Саша Рекорд тоже.
3: Кремов, а как ты сейчас в студии находишься, если ты сейчас рядом со мной пьяный стоишь?
0: А вот это отвечать вам.
1: Я же говорю, что это я. Сам с собой рядом стою.
0: А голос...
1: Просто смотрите.
0: Когда вы стоите с собой рядом...
1: Понятно все. Некоторые наши недоброжелатели могут сказать, что мы в записи, да, а я стою рядом с Сашей Рекордом сейчас, да, в каком-то измененном состоянии. Но это не так. Просто Саша Рекорд. Налицо какой-то, знаете, временно-пространственный континуум возник. То есть я только буду стоять через минуту возле тебя, осталось минута мне до эфира, но тебе уже кажется, что я рядом. Вот 59 же минут.
0: А где он стоит?
1: А вот прямо здесь, на крыльце вот вы увидите.
0: Окей, какой Саша. Ну, может быть, окей. Ну, давайте напоследок. Вот пишет: привет, любимый Крем и Хруст. Это добрая скорпионша пишет. Скоро мне исполнится 40, скорее всего, и я уже не дождусь пенсии. Я не понял, скорее всего исполнится 40, а не 43?
1: Или... Ну да, скорее всего, да.
0: На самом деле это очень хорошо, когда ты не знаешь, вот сколько точно исполнится. Мне нравится эта формулировка. Вот вам, скорее всего, сколько исполнится скоро?
1: Ну, 40.
0: Ну, плюс-минус, да, там?
1: Плюс-минус.
0: Скорее всего. А может быть...
1: Может быть, меньше.
0: И даже. Вот это очень важно. Какая разница, какой у нас возраст? Не имеет никакого значения. Важно, скорее всего, да, плюс-минус, да, туда-сюда. Вот, а вот что действительно важно, это время. А время 21:00. Вот это не скорее всего, это точно. Да, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: И на вас, и на петуха тоже тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваши...

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, сегодня по праздникам вас кошмарить не буду. Скажу так, рекорд-пати — это всегда праздник, и там, где находитесь вы и классная музыка рекорда, можно устроить максимально мощную танцевальную, как минимум, движуху. Прямо сейчас мы начинаем превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную тусовку. По праздникам вас кошмарить не буду. Скажу так, рекорд-пати — это всегда праздник, и там, где находитесь вы и классная музыка рекорда, можно устроить максимально мощную танцевальную, как минимум, движуху. Прямо сейчас мы начинаем превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную тусовку. Может быть, если вы за городом, то open air.

0: Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью, и я подчеркиваю, с легкостью, можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно выбрать понравившиеся интернет-потоки и добавить их в избранные, а также найти интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ведь она является неким продолжением, что ли, нашей радиовечеринки Рекорд-пати. Ну, как минимум, по музыкальному наполнению, то уж точно. А прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд-пати.
1: Рекорд-пати.

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И искренне хочу вам напомнить, друзья, о том, что все-таки надо поэкономить немножечко, потому что уже завтра в 17.00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться, потому что фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Значит, давайте искать билеты и подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы давайте продолжим вместе с вами наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Напоминаю, это второй час. И напоминаю, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы максимально мощно ворваться, подвигаться, потанцевать, растрястись после трудового рабочего дня. И, конечно же, круто провести время, как минимум, ближайшие 60 минут нашей радио-тусы Рекорд Пати. Рекорд

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, во-вторых, сайт radiorecord.ru, в-третьих, прямой эфир Радио Рекорд. В общем, ребят, выбор-то огромный на самом деле, если даже говорить только лишь про семейство тех самых форматов, семейство тех самых предложений, которые делает вам Радио Рекорд. В мобильном приложении Рекорда у нас, собственно, более 100 интернет-станций. В прямом эфире через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках Рекорд-релиза. А прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Погнали! Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про телеграм-канал «Плейлисты» и «Радио Рекорд». Там у нас музыкальный, танцевальный, свежий контент, запись шоу, подкасты президентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Кремов, Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати с субботним итоговым шоу, выпуском. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Новое шоу «Час резидента». Конечно же, мои шоу, Рекорд Клаб шоу, Рекорд Релиз. И все это в телеграм-канале «Плейлисты» и «Радио Рекорд». Всего лишь один телеграм-канал и огромное количество музыкального контента. Спасибо! Да, пожалуйста, что называется. А далее про списание. Я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. Расскажу вам в следующем часе о свежайших треках. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем за эфирно обязательно. Ну а что касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. Но всего лишь до завтра. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Прямо сейчас на «Рекорде». Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной я открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же все это дело подхватили с рекордной музыкальной командой и выкладываем вам в рамках часовой селекции «Рекорд Релиза». Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, обсудим обязательно эти треки вместе с вами. Какое ваше отношение, тоже пишите, не стесняйтесь. И прямо сейчас «Рекорд Релиз» мы стартуем вместе с итальянцем Анима и бразильским продюсером Волк Одер, так называется «Одер Дай». 14 августа состоялся релиз на Aiden Records. Это вообще особенный релиз. Other Dimension — первая официальная работа на новом собственном лейбле Anima Aiden Records. Сам трек впервые прозвучал еще на Coachella, а теперь стал стартовой точкой для нового музыкального направления Matteo Millery. В работе соединены кинематографичный подход Anima и более перкуссионная хаус-эстетика Волк Одера. Прямо сейчас в рекорд-релизе Anima, Волк Одер, Other Dimension.

Ребята, Лукас и Стив в коллабе с британцем Майк Бонд. Трек называется «Be Like Bob». Надеюсь, про Боба Синклера. Ладно, шутки шутками. Релиз появился 14 августа на Tomorrowland Music. Для Майка Бонда это вообще особенный важный релиз, потому как работа с Лукас и Стив стала его официальным дебютом на Tomorrowland. Сам трек впервые прозвучал на главной сцене фестиваля Tomorrowland еще до официального выхода. Получилась очень летняя хусовая версия. Легкая, мелодичная и с характерным почерком от Лукаса и Стива. Прямо сейчас в рекорд-релизе в Лукас и Стив. Майк Бонд. «Be Like Bob».

0: Здесь у нас в продолжении нидерландский продюсер Afrojack, так называется Monopoly Man. 14 августа состоялся релиз на лейбле Dissolat. Afrojack здесь показывает совсем другую сторону своего продакшена. Вместо привычного нам фестивального саунда, мейнстейджа более клубный, грувовый подход, плотная басовая линия и тот самый узнаваемый синтезаторный лид, который практически невозможно ни с чем перепутать. Прямо сейчас в рекорд-релизе Afrojack Monopoly Man.
1: Рекорд

0: И вновь 14 августа, вновь пятница, и прямо сейчас G-Paul с композицией S.E.X. Релиз состоялся на нью-йоркском лейбле Trace Amounts и сразу получил клубную поддержку, в том числе попал в выпуск Experts Only радио Джона Саммита в рамках геста от Weston. Трек прозвучал на Парукавиле в Германии и в Парадоксе Crazy. Почерк, прот, ну в смысле G-Paul, не менял. Максимально лаконично, короткий вокальный хук, жесткий грув и акцент на ритме. G-Paul, S.E.X. прямо сейчас в рекорд-релизе.
1: Рекорд-релиз.

Кстати, не просто новый оригинальный трек Deadmau5, это его официальный ремикс на Pabing от Ancient Day Point Ryan. Интересно, что Deadmau5 сначала показывал эту версию на фестивале, включая Welt и FIFA Fan Festival, а затем выпустил ее официально в ремейке. Оригинальная композиция получает характерную для Джоли Зиммермана клубную основу. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в рекорд-релизе. Deadmau5, Pabing.

0: Flash Over Recordings здесь встретили сразу три поколения транс-продакшена. Ферри Корстен, Раз, Леон Больер и Мосли Клауд. И особенно интересно, что Корстен и Больер уже работали вместе раньше, ну а теперь к ним присоединился Мосли Клауд. В итоге получился классический по мелодичной драматургии транс, но с современным продакшеном. Релиз же, в свою очередь, вышел на собственном лейбле Ферри Корстена Flash Over Recordings. Саппорты даже перечислять не буду, потому что, как скажу одно, мир соскучился по классической транс-музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Ферри Корстен, Леон Больер, Mostly Cloudy, Bring Me Back to Life.
1: Рекорд-релиз.

0: далее у нас рекорд релизе кто? Армин Ван Бюрен, Дайон и Скрюфайзер, Burn It Up. 14 августа релиз ставился на лейбле Armada Music. Армин Ван Бюрен здесь неожиданно сталкивается с харденсовой энергией Диона и британским MC Скрюфайзер. Причем трек впервые прозвучал еще на Амстердам Dance Event 2025 года. То есть публика ждала официальный релиз почти год. А транс-основа Армина здесь встречается с жесткой перкуссией, харденс-подачей Диона. И прямо сейчас в рекорд релизе давайте заценим эту композицию Армин Ван Бюрен. Dion, Skrupizer, burn it up.
1: Record release.

One в рамках Dance Party. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе MPH, Skrillex, Mirage. Напомню, что запись этого выпуска найдете в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд у меня в телеге Team Vox. Там же все предыдущие выпуски, разумеется. Далее по расписанию. Сегодня у нас понедельник, начало недели, значит, самая красивая музыка вселенной по версии диджея Фила и Трансмиссии. Ну, а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

Все верно, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Сегодня специальная праздничная программа, посвященная дню рождения Радио Рекорд. На этой неделе у нас праздник.

0: Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. Я так понимаю, что у вас отличное настроение, у нас тоже. Мы на этой неделе отмечаем день рождения «Радио Рекорд», поэтому сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный самым любимым композициям.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

вместе. Огромное спасибо, конечно же, всей команде Радио Рекорд и, конечно же, тем людям, которые слушают Радио Рекорд. Кто-то, может быть, слушает месяц, кто-то, может, слушает 10 лет, кто-то, может быть, слушает 30 лет. В общем, всем вам большое спасибо за то, что вы вместе с нами поддерживаете нас. Нам это безумно приятно. Меня зовут Фил. Каждый понедельник встречаемся здесь, в эфире Радио Рекорд. Слушаем самую красивую музыку. Так что через неделю услышимся. Оставайтесь.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». На этой неделе мы отмечаем день рождения «Радио Рекорд». 31 год в эфире, треть века. Возраст серьезный, опыт неоспоримый. Я работаю на рекорде уже 28 лет. За это время многое сделано. Сыграны тысячи треков и песен. Миллионы людей сделаны счастливыми. Выросли поколения слушателей. Кто-то нашел свою вторую половинку благодаря рекорду. Как оценить эмоции, которые мы обрели за это время? Если говорить обо мне, то я свою деятельность на рекорде вижу в возможности радовать слушателей новой музыкой, новыми ощущениями. Поэтому сегодня я приготовил специальный праздничный микс. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с кефиром».

На этой неделе мы отмечаем день рождения «Радио Рекорд». Специально для вас праздничный микс. Мой девиз «Радио» от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Отмечаем день рождения рекорда. Музыка отличного настроения и позитивных эмоций. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Итак, друзья, специальный микс, подготовленный мной ко дню рождения Радио Рекорд, звучит в эфире в данный момент. Для многих из нас на этой неделе есть возможность вспомнить разные отрезки времени, которые связывали вас с рекордом. Яркие впечатления, незабываемые события. За всеми ними стоят конкретные люди, кто вкладывал свои время, душу и фантазии в эти проекты. И все это рекорд. И я в этой команде уже 28 лет. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «Диджей Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Моя творческая карьера на радио началась в 1994 году. И уже в 1998, после череды других радиостанций, я оказался на рекорде. Танцевальное радио, изменившее жизнь многих, и радиоэфир в нашей стране. Вы на волне «Радио Рекорд». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

друзья. Надеюсь, на этой неделе вас будут сопровождать радостные события и прекрасные встречи. А я, как и все предыдущие десятилетия, буду радовать вас хорошей музыкой, которую вы, возможно, услышите впервые. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.